Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Уцепились за оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

спятших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

их ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.ru 18+.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законными. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В порту Усть-Луга произошло возгорание из-за атаки украинских беспилотников. Специалисты приступили к тушению. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В регионе был сбит 51 БПЛА. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее сообщалось, что истребители сбили в Латвии беспилотник, из-за которого в ряде районов страны объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Рейтер. Экстренное оповещение о тревоге было отправлено жителям трех краев. Это произошло на фоне отражения налета беспилотников в соседней с Латвией и Ленинградской области. Одновременно власти Финляндии ввели временные ограничения для движения воздушного и морского транспорта в восточной части Финского залива. В Калужской области с 15 августа вводят систему отпуска бензина почетным и нечетным дням. Почетным смогут заправляться машины, чьи госномера начинаются с четных цифр, а по нечетным – с нечетных. Правило не касается отпуска дизтоплива и не применяется на АЗС на трассах. Номер региона не влияет на день заправки. Топливо нельзя купить в отдельную тару, оно отпускается только в бак. По мнению местных властей, это поможет автовладельцам спланировать свои поездки и отрегулировать загруженность заправок. Правительство региона работает над увеличением поставок топлива в регион. США намерены применить к Ирану невиданные ранее меры. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, это будет сочетание экономической изоляции и продолжение блокады Армузского пролива, которая не позволит ничему проникать в иранские порты или выходить из них. Он пообещал новые заявления на следующей неделе. По его словам, США собираются применить меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны. Накануне глава Пентагона Пит Хексит заявил, что США готовы бесконечно поддерживать блокаду Ирана. Союз журналистов России разработает рекомендации по использованию искусственного интеллекта в работе. Об этом рассказал председатель Союза Владимир Соловьев. По его мнению, не стоит полностью перекладывать работу на ИИ, потому что информация, которую выдают нейросети, требует тщательной проверки, передает ТАСС. Глава Союза журналистов также сказал, что ИИ иногда выдает идеологически окрашенные тексты. Они соответствуют принципам стран, которые Москва в нынешних условиях считает враждебными. Работодатели назвали самые востребованные вакансии на осень. К началу августа они разместили на платформе HeadHunter почти 1 000 000 вакансий. Медианная предлагаемая зарплата по сравнению с началом года выросла на 10% и составила 89 тысяч рублей. Больше всего компании ищут водителей, менеджеров по продажам и розничных продавцов, передает РБК. В список наиболее востребованных специалистов вошли также разнорабочие и кладовщики. Наиболее высокую зарплату среди 10 самых востребованных специалистов работодатели предлагают синим воротничкам. Лидирует водитель. 215 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем водителям предлагали в начале этого года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо людям, которые вышли сейчас в Москве в шортах. Я вас видел. Простите за слабость, сам в штанах. Но 9 градусов тепла. Да, даже как-то не поворачивается язык сказать 9 градусов тепла. Вы понимаете? Поворачивается язык 9 градусов холода. Вот. И люди, которые все-таки летом остаются верными себе, это люди, у которых есть стержень. Такие в России есть. И я вас благодарю. Это вот сейчас мужчина шел с огромными икрами. Значит, видно, что здоровья в нем много. От него даже тепло шло какое-то. Вот если бы к нему прислониться, можно было приготовиться. Вот. И это, вы знаете, хорошо, потому что эти люди, они сохраняют тепло к следующей... к ближайшим выходным. Потому что в ближайшие выходные в Москве будет потепление. Доброе утро, Лукьянова.
3: Доброе утро.
2: Ну вот.
3: Бон.
2: А ты сегодня в чем?
3: Я сегодня с голыми ногами, как вот. Мужчина с пышными икрами.
2: А вот, вот, и с сильными. Вот, видите?
3: У меня тоже голые ноги.
2: Хотя вчера, вот эти два дня, она приходила разодетая.
3: Ну почему? У меня куртка с собой тоже есть, там всякий пожарный, но ноги голые.
2: Я вообще не понимаю, как люди, которые ходят на работу в машине, зачем вы с собой куртки берете летом?
3: Ну на всякий случай, а вдруг задует так, что меня снесет. Ну, я же должна быть готова к любым
2: поворотам. Прям к подъезду.
3: Судьбы.
2: Прям к подъезду.
3: Я не могу подъехать прямо к подъезду.
2: Да.
3: Потому что есть люди, которые меня регулярно опережают. И мне приходится гулять, Саш. Да? Доброе утро, дорогие друзья.
2: Хотел только сказать, прогулки — это одно из немногих, что досталось нам бесплатно.
3: Кстати, да.
2: В современном мире это вот, ну, я, если говорить о радостях, понятно, что сейчас более молодое поколение скажет, что это за радость такая прогулка, как мы.

0: можно и наслаждаться. Да можно.
1: Прогулка — это прекрасно.
0: Доживете — можно. Сейчас прогулка — это самое бесплатное еще и фитнес. Это самое бесплатное сжигание калорий. Это,
1: между прочим, полезно.
0: Ну вот я и говорю, все это полезно. Все очень. Это полезно. А я, вы знаете, вчера на тренировке в бассейне изучал баттерфляй.
1: Так. И Александр, ты теперь...
0: Я баттерфляем, да, вообще никогда... Я видел, как эти женщины и мужчины, значит, прыгают на воду, выпрыгивая из воды. Как это круто все смотрится. Вот, и я...
1: Да ты постиг?
0: Вот, ты знаешь, пока только с доской. С доской.
1: С доской. С дощечкой.
0: С дощечкой.
1: Я тебя спасу, Саш.
0: С пенопластовой дощечкой.
1: С дощечкой.
0: Вот. Я сейчас работаю ногами. Ну, баттерфляй — это вообще наше все. Мы люди-рыбы. Вы понимаете? Я сразу вспоминаю фильм «Человек-амфибия». Вы помните?
1: Конечно, помню.
0: Ну, это же баттерфляй. Короче, сейчас в моей жизни баттерфляй, и это, товарищи, очень круто. Но как я, мне показывали вообще схему баттерфляя на одной девочке.
1: Которая это уже все постигла. Да, ты еще планируешь.
0: И мне сказали: Александр,
1: смотри и учись.
0: Смотрите, я стою в воде, они говорят: не здесь смотрите, смотрите внизу. Я говорю: спасибо. Вот так официально мне разрешали смотреть на девчонок в бассейне внизу. Поэтому вот так вот, Янка. Скоро я, как только выучусь, я сразу, так сказать, демонстрацию устрою.
1: Пойдешь на массовые заплывы.
0: Да, но очень энергозатратный.
1: Ой, это очень, это правда.
0: Энергозатратный, поэтому...
1: Что есть, то есть.
0: Ладно, дорогие друзья, всем доброе утро, всем прекрасного настроения. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Совхозпроект» по декларации на сайте nastrochka.ru.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Yeah.

0: наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Слушайте, друзья, вы знаете, у нас тут полетели сообщения, кто чему вот, научился недавно.
3: Да, Александр, жму руку, а я овладел техникой игры на гитаре.
2: Угу. Ну, слушайте,
3: вот есть такое сообщение.
2: Казалось бы, да, в общем, нету пределов человеческих... Господи, не могу. Короче говоря, нет...
3: Доброе утро, Саша. Саша хотел, видимо, сказать, дорогие друзья, попробую перевести на наш доступный, понятный, родной, могучий, что, несмотря на возраст, вот мы с вами взрослеем, а продолжаем чему-то учиться новому. Да? Это ты хотел сказать?
2: Хорошо, спасибо.
3: Или нет? Или у тебя была другая мысль, Саша?
2: Примерно так, примерно так.
3: Пусть будет это.
2: И мы хотели с Яной вот поговорить с вами,
3: друзья. Чему научились вы в последнее время?
2: Вот давайте, ну да, может быть, за последний год, полтора. Вот чему вы именно научились? Никогда не умели, то есть видели, да, там что-то. И даже не думали, я вообще не думал. Но мне теперь, я настолько, как бы, хотя мы в детстве все ходили в бассейн. Ты ходила в бассейн в детстве? Вот в детские, вот в эти школы?
3: Ты знаешь, по-моему, мне кажется, нет. Я не ходила в бассейн, но я водила своих детей маленьких.
2: Ну, короче говоря, нас никто не
3: водил. Я во взрослой жизни пошла в бассейн.
2: Мы ходили сами. Вот, я помню этот запах на улице. Бассейн раньше пах на улице. Я не знаю, почему он сейчас не пахнет на улице. Ну, во всяком случае, вот мимо, в который я хожу, он вообще пахнет только внутри бассейном. Может, там окна закрыты? Я не знаю. Вот, и мы хотели с вами поговорить о том, о чему вы научились.
3: Во взрослой жизни. Вот за последний год-полтора.
2: Человек научился и овладел игрой на гитаре. Я думаю, это тут вообще бесконечно, потому что даже музыканты, наверное, не могут сказать, что они полностью овладели и игрой на гитаре. Вот посмотреть на Кита Ричардса, он такие вещи творит на гитаре. Это такое ощущение, что он иногда даже как бы играет нехотя, типа, ну ладно, давайте. И вот как-то небрежно так по гитаре брынкает, а... рождаются прям, ну, звуки известных песен Rolling Stones. Поэтому мы не от предела человеческих возможностей. Точно. Спасибо, дружище. Спасибо вам огромное. Давайте, чему вы научились за последнее время? Вот не умели, а научились.
3: Да, ну вот смотри, наша слушательница написала, что она наконец научилась лепить пельмени. Ну это прекрасно.
2: Да.
3: Прекрасно, прекрасный навык.
2: Хотя казалось бы, а как так? В России, мне кажется, каждый второй умеет лепить пельмени.
3: А ты знаешь, мне кажется, но в современном мире все чаще нет. Мы покупаем готовые изделия, да. И перестаем, ну, какие-то вещи, которые казались нам ранее, да, такими элементарными, делать сами.
2: Да, давайте, друзья,
3: ждем. Чему научились вы за последний год-полтора?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, чему вы научились за последнее время? Спросили вас мы. И давайте посмотрим, чему же вы научились. Я, вы знаете, делал даже себе пометки. Ну, вдруг что-нибудь нам пригодится.
2: Взять на вооружение.
1: Пригодится в жизни. Хоп, вам позвоним и скажем, давайте, вы же это умеете.
2: Научилась баню топить в этом году. Сама, до комфортной мне температуры. Отстранила мужа, надоело в крематории мыться.
1: Довели девушку, понимаете?
2: Несколько месяцев назад окончила курсы по оказанию первой помощи, поборола свои страхи, обрела уверенность в себе и теперь точно не растеряюсь в сложной ситуации. Вот это знаете, мощная вещь. Я 2 года назад сама проходила такие курсы. Сейчас вот хочу повторить, дабы освежить в голове все то, что, наверное, за 2 года эти забыться успела.
1: Но данное утверждение может проверить только сложная ситуация. Поэтому не дай бог нам их в жизни. Но
2: да,
1: если
2: но это очень полезное дело.
1: Да, очень полезно.
2: Тема, значит, следующая. Муж называет меня тракторист за манеру езды на автомобиле. Я взяла, пошла учиться на тракториста. Теперь умею ездить на большом и маленьком тракторе, между прочим.
1: Интересно. То есть вы можете вспахать что-нибудь, да?
2: Категория Б и С нам написали, да. Значит, научился пользоваться сваркой и сам переварил пороги на машине.
1: Молодец, видели фотографию, правда, так ничего не поняли. Спасибо.
2: К нам одна долетела. Я думаю, что человек прислал, наверное, до и после, а нам прилетело только до.
1: Да нет, я думаю, одну вам прислал.
2: Я начала заниматься тэсэн-дзюцу, искусство тэсэн. Оно представляет собой японское боевое искусство, в котором в качестве оружия используется специальный боевой веер тэсэн. Он тяжелый и железный, очень нравится культура Японии. Крутейшая, мне кажется,
1: как
2: вещь.
1: Вот мне,
2: очень красивая.
1: Ну, это ведь... Мне что теперь, ходить по вечерам с веером?
2: Ну, почему если сразу я... по вечерам? Нет, ну как?
1: Нет, ну если я владею этим искусством, ну вдруг хулиганы. А я хоп веером. Говорю, молодые люди.
2: Осваиваю укулеле. Учу английский уже 5 месяцев, и за это время выучил больше, чем за всю школу и университет.
1: Я тоже хочу пойти учить английский. Ну, как пойти? В смысле, взять и начать учить английский. Или какой-нибудь другой язык. Например, итальянский мне очень нравится.
2: Есть достойные приложения, между прочим,
1: да,
2: по обучению разным языкам.
1: Точно.
2: И они весьма рабочие, друзья.
1: Причем выучить надо слов 400. Мы уже в своей жизни не так уж и большим количеством слов пользуемся. Выучить слов 400. Самые основные. Дай, принеси.
2: Научился щуку ловить. Вот свежепойманная 15 минут назад.
1: Где?
2: Ну, верим на слово человеку.
1: А, нет, я вам не верю на слово. Фотографию, пожалуйста, и прислать ее можно только в Максе.
2: Учиться никогда не поздно. Я научилась плетению из ротанга. Теперь на участке у меня и у друзей много разнообразных красивых кашпо. Сейчас вот овладеваю работой с эпоксидной смолой. Первая столешница уже почти готова.
1: Знаете, у меня жена заставила купить ротанг, и она плетет грядки.
2: Ну, оплетает.
1: Оплетает грядки. Очень симпатично смотрится, особенно когда это обрастает травой. Вот эти штуки. Очень симпатично.
2: Я тоже как раз тут на днях смотрела видео по плетению. Подумала, что было бы здорово сделать несколько кашпо красивых для дачи.
1: Давай, Янка, вперед.
2: Никогда не играл в хоккей. В 35 лет начал заниматься, и вот уже почти 2 года играю. Очень нравится. Стал себя намного лучше чувствовать. Дмитрий нам написал.
1: Замечательно.
2: Учусь водить трамвай в Санкт-Петербурге после 20 лет в офисе.
1: Вот это поворот судьбы.
2: С 16 лет играл на гитаре, а сейчас мне 48, я пошел на курсы барабанов.
1: Да, молодец.
2: Профессию бариста вот освоила. Кофе научилась варить. Мне 15.
1: Да вы,
2: умница.
1: В смысле, родители научились кофе варить? В кофемашине?
2: Ну, почему нет? Ну, человек учится на бариста.
1: А, учится на бариста.
2: Ну, да. В 15 лет. Шикарно.
1: Круто.
2: Начала заниматься вокалом и стала выступать на сцене. Научилась владеть, видимо, публикой написанной, совладать с нервиком перед выступлением.
1: Ну да.
2: Ну, прекрасно. Друзья, а чему научились вы за последний год-полтора? Пишите.
1: Ну, давайте 2-3.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Встречайте.
3: Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: всему на суточно.
1: 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
16: Наше радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 38 минут столица. Ну, давайте еще почитаем сообщение, потому что что-то...
2: Чему научились
1: больше
2: вы?
1: Больше ничему вы не научились.
2: Научилась выпекать печатные пряники и выращивать лаванду из семян. Елена нам написала из Перми.
1: А что такое печатные пряники?
2: А такие красивые, вот эти вот, ну, с картиночкой сверху. Я так понимаю. С какой-то, наверное, начинкой внутри. Все правильно я говорю, Лен? Напишите.
1: Наверное, нет.
2: Сын наш главный соучастник в исследовании мира. Научился ловить рыбу и стрелять из рогатки. Юра, 9 лет. Фото прилагается.
1: Раньше за это ругали, а теперь родители рогатки сами покупают.
2: Да, я дарила своим мальчишкам на 23 февраля рогатки, ну, сколько-то лет назад.
1: Поэтому
2: крутая вещь, между
1: все
2: прочим.
1: Все кошки банки ушли выстраиваешь из вашего двора.
2: Нет, ну не по кошкам. Зачем? Баночки выстраиваешь какие-то или просто помещением и стреляешь.
1: Да.
2: Конечно,
1: не
2: шикарная
1: знаю,
2: вещь.
1: Такого не разрешали.
2: Этим летом научилась дрифтить. Ездили на рыбалку с семьей, поймали в настоящий замес. Попали в настоящий замес. А я проехала, и даже помощь не потребовалась. А еще я научилась с появлением четвертого ребенка самообладанию и сдержанности. И мне кажется, эти две истории взаимосвязаны. Освоила работу с искусственным...
1: Вы выехали из грязи?
2: Да.
1: Дрифтили вы когда? Где? Я просто... У нас тут во дворе дрифтят, грязи нет.
2: Освоила работу с искусственным интеллектом. Да, и искусственный интеллект развился за это время. Сейчас могу сделать ролик любой сложности.
1: Научилась печь хлеб и делать квас. На очереди сыр. Слушайте, ну печь хлеб, тут сейчас муку засыпал, в хлебопечку купил и все.
2: Квас. Ну, в хлебопечке тоже надо уметь испечь хлеб, Саш.
1: В хлебопечке?
2: Да, почему? Ну ты же должен ингредиенты правильно смешать. Это тоже...
1: Да они продаются. Ну, прям к хлебопечке прилагаются.
2: Ну готовые смеси, да. А если ты сам все смешиваешь, сам делаешь в нужных пропорциях.
1: Хорошо, ладно. Зачтем.
2: Так, я про курсы массажа говорила, да? В начале года закончила курсы массажа, причем не одни. Теперь несу людям здоровье и радость. Научился готовить плов в казане, чтобы рис был рассыпчатый и мясо в меру мягкое, а не рисовая каша с мясом.
1: А вы когда узнали, что рис нужно очень хорошо промывать? Только недавно? Поэтому он рассыпчатый.
2: Пару лет назад пришлось освоить изготовление еды в реторт-пакетах с помощью автоклава, особенно тушенки, а также дегидрацию продуктов, в том числе мяса.
1: В смысле, вы вялите?
2: Ну, видимо, да.
1: А
2: еще не научилась, но начала учиться подтягиваться. Эля, 39 лет. Эль, берите меня в свою команду, я тоже хочу научиться. Я только с вот этой низкой перекладиной.
1: Хотят унизить всех мужчин.
2: Нет, просто хочется привести в порядок мышцы спины и рук, и всего остального тоже.
1: Ну, занимайтесь своими маленькими.
2: Я не умею, я умею подтягиваться. Вот, 90 сантиметров, я так на ГТО сдавала. А хочется из положения, из положения виса, да?
1: Общем, вися хочешь?
2: Хочу вися.
1: Ну, хорошо.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов и 48 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, все?
3: Нет, еще не все. Сашка тут нам похвастался, что изучает, значит, обучается технике баттерфляя, да, пытается постичь. Вчера был первый день, и мы спросили у вас, чему научились вы в последнее время. Я научилась вышивать в технике сожжения по бели. Извините, если неправильно ставлю ударение. Старинная русская техника объемной вышивки. Закончила свадебный вельский венец. Это музейная реплика. Дочерям так понравился, что пришлось им вышить по простому венцу. Вообще работа очень кропотливая.
4: Надо думать.
3: Разобралась в электрике. Могу подключить розетку, выключатель и люстру. А раньше боялась даже просто обрезать провода. Таня, 44 года. Слушайте, ну это...
4: Таня, вы...
3: Поразительно.
4: Не боитесь, что тогда вам никто не нужен будет? Что вы сами все умеете?
3: Пою в женском кавер-хоре. И для одной из песен искали того, кто умеет танцевать с шашкой. Все промолчали, а я решила, пойду и научусь. И в итоге у меня теперь новое крутое хобби. Фланкировка. Потрясающее ощущение. Клинок просто летает. А я юрист, но всегда любила актерское мастерство. Смотрела за соцсетями одной школы, записывалась на кастинг и не шла. Никак не решалась. Все говорили, зачем? Ты же хороший юрист, баловство. Но 3 года назад, в 29, решила, сейчас или никогда.
0: Нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядки их получения на aurora.ru 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: Это пятое время года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сервис посадки на поезд по биометрии станет доступен на новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново 18 августа. Зарегистрировать биометрию для использования сервиса можно будет на вокзале Нижнего Новгорода. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Чтобы пройти на поезд по биометрии, нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку данных. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. Минтранс планирует расширить более чем в 2 раза список запретных зон для полета. В них включат объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс, запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. По словам экспертов, в условиях беспилотной угрозы нормы гражданской авиации будут меняться во всем мире. В России в 2022 году запретных зон было около 400, а будет больше 800. Аренда самого доступного лесного дома в России стоит 3000 рублей в сутки. Как выяснил ТАСС, деревянный коттедж в деревне Тверской области площадью 70 квадратных метров расположен в березовой роще на берегу реки Медведицы. По данным аналитиков Авито путешествий, этим летом спрос на краткосрочную аренду загородных домов в России остался на высоком уровне, как и в прошлом году. Самыми популярными направлениями по количеству бронирований домов стали Московская и Ленинградская области, Башкортостан, Карелия и Татарстан. Чаще всего в этом сегменте бронируют дома и коттеджи. Заселяться гости планируют на 3 ночи компанией из 5 человек. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший рассказал, что Дональд Трамп не пьет воду. Президент США пьет только диетическую колу, он никогда не видел, чтобы тот употреблял обычную воду. Министр утверждает, что при этом у Трампа больше энергии, чем у кого-либо, кого он когда-либо встречал. В поисках Трамп предпочитает продукцию Макдональдс и сладости, так как опасается отравиться случайной едой и доверяет крупным брендам, заявил ранее глава Минздрава. При этом вне поездок Трамп питается качественной и нормальной едой. Саудовский футбольный клуб «Ан-Наср» опубликовал в соцсети X фотографию португальского нападающего Криштиану Роналду с новой прической. Футболист прибыл в расположение команды после своей свадьбы. Во вторник стало известно, что Роналду женился на Джорджини Родригес, которая состояла в отношениях с 2016 года. «Посмотрите, кто только что приехал в «Ан-Наср», — говорится в комментарии к фотографии 41-летнего футболиста, на которой видно, что он осветлил цвет волос до медного. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 августа, сегодня пятница. Мы вас всех поздравляем с тем, что наконец-то опять вернулось тепло. Возвращается сегодня тепло. Я понимаю, что для многих москвичей, которые сейчас это слышат, это немного странно, потому что нас окунули немного в осень, чтобы не расслаблялись.
3: Чтобы уже морально начинали готовиться и не забывали о том, что учебный год не за горами, да, надо вот это вот все подготовить, значит, одежда, из которой выросли ваши дети, все эти причиндалы письменные, рюкзаки и тыры-пыры, так что не расслабляемся, друзья, учебный год действительно не за горами.
2: Сколько нынче стоит форма? Ну, вот, вот так вот.
3: Ну, не дешево,
2: ну, сколько,
3: Саш?
2: 10.
3: Ну, я не могу тебе точно сказать, потому что 20. У всех по-разному это стоит. Ну, как таковой. У кого-то есть прям школьная форма, ну, такая прям форма, а у кого-то есть просто
2: белый верх,
3: деловой стиль,
2: низ.
3: Да, и определенные цвета, которые включены. У нас вот, например, там синий, серый, черный.
2: А мне нравится школа, вот, ну, есть некоторые школы в Москве, я обращал внимание, что дети идут, ну, во-первых, в форме, и еще у них герб школы на груди вышит.
3: Да, есть такие.
2: Герб школы.
3: Герб школы. Ну, это красиво, кстати. Я вообще люблю фанат школьный.
2: У вас
3: школьной.
2: В вашей школе есть герб?
3: Нет, у нас просто деловой стиль, говорю, и вот черный, серый, синий.
2: А вы жаловались?
3: На отсутствие герба? Нет, Саш, не жаловались.
2: Ладно, дорогие друзья, мы играть будем в кинопробы. Будем играть или нет?
3: Чуть позже будем играть.
2: Чуть позже. Вы знаете, просто игра ведь идет каких-то там 20 лет. И поэтому никто же не знает, что ее нужно подгрузить именно в это время. Поэтому у нас ее не оказалось.
3: Да, у нас сейчас ее не оказалось, но мы держим связь с людьми, от которых это зависит.
2: Немного самокритики в прямом эфире.
3: Да, и надеемся, что в ближайшее время у нас все получится.
2: Я давайте расскажу вам какую-нибудь новость.
3: А расскажите, Александр, если у вас есть новости.
2: В России каждый третий легковой автомобиль является кроссовером или внедорожником. Это действительно можно обратить внимание, что на дорогах сейчас очень много кроссоверов. Очень. Всего на конец июня, я думаю, это связано с тем, что все-таки дороги у нас не очень. Всего на конец июня в стране насчитывалось 15... Почти 16 миллионов таких машин. Они по количеству уступают только авто класса «Б», компактные седаны и хэтчбеки, которых насчитывается 17 миллионов единиц. В топ-5 популярных кроссоверов у россиян вошли, внимание, «Лада Нива».
3: Так.
2: Наш отечественный кроссовер «Шевроле Нива».
3: Так.
2: «Тойота RAV4». «Рено Дастер». «Хёндай Крета». И Nissan X-Trail. Последние две разделили между собой пятую строчку. Ну, на первом Lada Niva. Самый популярный кроссовер. Вот так вот. Наверное, не самый популярный в Москве. Но
3: я люблю большие машины. Я не знаю, почему.
2: Я не знаю, почему вы не выбрали Lada Niva. А взяли этот огромный китайский автомобиль. Чего же вы не выбрали самый популярный кроссовер?
3: Ты знаешь, я никогда на ней не ездила.
2: Потому что семья туда не влезет.
3: Надо, наверное, попробовать.
2: Семья туда не влезет вообще.
3: Ну ладно, друзья, ну что, давайте сейчас прервемся ненадолго, после чего обязательно сыграем в кинопробы.
1: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему.

0: Тему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.
2: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Говорю, Яна, мы сейчас выходим или позже? Она говорит, ну, сейчас мы уже не успеем выйти. И пойдет отбивка.
2: Доброе утро. Что происходит?
1: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов и 15 минут в столице. Сегодня кинопробы будут в некотором измененном варианте. Да, потому что у нас нет кинопроб, которую мы записали вчера. Мы не можем ни до кого дозвониться. Такое бывает. Мало ли, вдруг что-то случилось.
2: Да.
1: Мы ругаться не будем.
2: Внештатная ситуация, друзья.
1: Поэтому мы вам его прочитаем. Мы его прочитаем. Ваша задача. Как только поймете, сразу присылайте. Многие спрашивают, а когда же слать? Сразу как поймете. Но вы не поймете сразу. Потому что фильм, ну, малоизвестный, он очень прикольный. Там известнейшие
2: актеры. Просто наше все.
1: Да, Ирина Муравьева, Владимир Меньшов. В общем, там, да.
2: Все уже рассказали.
1: Что надо.
2: Все рассказали.
1: Готовы?
2: Да, ты готов?
1: Ты так, интонацию, ребят, помнишь?
2: Ну, что делать? Сейчас будет.
1: Тишина.
2: Лучше детей чмокни на дорожку.
3: Детей? Это на кой?
2: Может, и меня на кой?
3: Тебя? Утром.
2: Ладно, иди куда шел.
3: Так утро ж, какое чмоканье-то?
1: Вот такой вот фрагмент. Присылайте нам.
2: Удачи,
1: ждем,
2: ребята.
1: 14 правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент. Послушаем фрагмент. Подождите, я его уже закрыл. Убрала музыка.
3: Лучше детей чмокни на дорожку.
4: Детей? Это на кой?
3: Может, и меня на кой?
4: Тебя? Утром?
3: Ладно, иди куда шел.
4: Так утро ж. Какое чмоканье-то? Да.
3: Значит, разыгрывали, друзья, два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Между прочим, уже четвертый раз пройдет, и мы там обязательно будем, и надеемся со всеми вами увидеться. Так вот, два билета мы прямо сейчас кому-то из вас вручим. Сначала неверные ответы. Это «Ширли-мырли», «Покровские ворота», «Где находится Нофилет», «Артистка из Грибова» и многие-многие другие. А загадывали мы художественный фильм «Год теленка».
2: Да, советский драматический, мелодраматический, комедийный фильм с участием Ирины Муравьевой, Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Льва Дурова, Евгения Вестника и многих-многих-многих других замечательных советских актеров.
3: Да, и на два билета на один из двух дней фестиваля «Легенда», который состоится в Горбушке 29 и 30 августа, получает человек с номером телефона 926-354-06 и так далее. Поздравляем вас.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.
12: Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 34 минуты в столице. Спасибо вам за поддержку. Да, мы подумаем над этим форматом. Мы, собственно говоря, так иногда делаем, когда у нас такие провалы с кинопробами. Но мы учтем. Может быть, по пятницам действительно стоит проводить чтение. Вообще больше литературы добавить.
15: Последнюю пятницу месяца, например.
14: После 25 лет женщин становится больше, чем мужчин. Ты понимаешь?
15: Понимаю.
14: Как строить отношения, если мужчин на всех не хватит? Это не миф и не теория заговора. Статистика подтверждает, что после 25 лет женщин действительно становится больше, чем мужчин. 25 лет, я имею в виду, когда вот нам исполняется 25 лет, мужчине, женщине, нас действительно больше. Что происходит потом? Разница небольшая, но с возрастом она увеличивается. Это связано с биологией, образом жизни, рисками, которые чаще берут на себя мужчины. Но главный вопрос, который беспокоит многих женщин, что же делать, если мужчин объективно меньше? Как строить отношения, когда конкуренция возрастает? Разрыв не такой критичный, как кажется, но он есть. В 20 лет мужчин чуть больше, чем женщин, но после 25 их количество начинает снижаться. В 30-35 лет на 100 женщин приходится около 95 мужчин, а в 40 лет разрыв уже ощутимее. То есть он все больше, больше и больше. И мы, дорогие друзья, уважаемые девушки, женщины, дамы, сударыни,
15: барышни,
14: хотели бы вас спросить, А случалось ли в вашей жизни такое, что вы отбивали парня?
15: В общем, о борьбе за мужчин мы решили поговорить с Сашей, с вами, друзья.
14: И у мужчин спросить, боролись ли за вас женщины? Ну, то есть, уводили ли они вас от другой женщины? Давайте пооткровенничаем.
15: Александр, за тебя боролись?
14: Хочется, да.
15: Как это происходит?
14: Один раз.
15: Ну, расскажи, что было.
14: Я тебя не очень красиво повел. Я встречался с одной и со второй девушкой. И в клубе мы все встретились. В одном.
15: Тебе наваляли?
14: Да, мне дали пощечину.
15: С двух сторон?
14: Нет, с одной стороны дали пощечину. Вот, я первый раз, я думаю, как так можно? Зачем же драться? Что это такое? Вот. И потом они пошли в туалет драться друг с другом.
15: Кошмар.
14: Это был Челябинск, 97-й год. Вот. Давайте, уважаемые девчонки, спасибо.
15: Пожалуйста. Друзья, в общем, девчонки, если вы когда-то в своей жизни боролись за мужчину, напишите.
14: К чему это привело? С чем связана история? У кого вы его увели там, и так далее?
15: И мужчины.
14: То же самое.
15: Если за вас боролись.
14: Уводили ли вас, да. Не вы уводили, а вас уводили. Мы сейчас говорим только про женщин. Да? В этот прайм-тайм. Только про вас, дорогие девчонки. Все, ждем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
13: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
16: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
20: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов 47 минут в столице. Сегодня 14 августа. Сегодня пятница у нас. День непростой, скажу сразу. До 20 градусов обещают нам сегодня синоптики. Вообще идет потепление в Москву. Ясная погода. Завтра будет уже 26. Воскресенье 26-27.
3: Ох, ну какая красота. Лето возвращается.
2: Лето возвращается. Ну а мы давайте...
3: Мы заговорили с вами о борьбе женщин за мужчин.
2: Да, потому что после 25 лет женщин становится больше, все больше с каждым десятилетием, пятилетием увеличивается. И как у женщины, вы, вот, дорогие девчонки наши, боролись за своих парней? Было ли такое?
3: Как только у меня появилась первая девушка, и не из нашей компании, то наши девушки как-то активно стали на меня западать. Вызывали мою на разговоры, даже дрались. Но она выстояла и стала моей женой. У нас две дочки, правда, через 15 лет мы развелись.
2: Ну, стоило ведь того, подскажите. Две дочери.
3: Ну, две дочери, да. Прекрасное продолжение.
2: А мой молодой человек был... Мой молодой человек был мною уведен от моей подруги, потому что мы обе решили, что мне он подходит больше. Живем уже 12 лет вместе, и мы счастливы, и с подругой до сих пор дружим. Оля написала. Видишь, какая дружба, Янка, у девчонок бывает. А как вы, мне просто любопытно, как вы решили? Что, каким критериям? Она, наверное, сидели на кухне и говорит, представляешь, он делает вот так, я не могу, прям фу. А вы такие, класс. Вот так вот это было, просто понять.
3: Я увела мужа из семьи, детей там не было. Но вообще он первый начал подкатывать. Мне ни капельки не стыдно, это полностью мой человек. Вместе более 20 лет, трое детей. Вот видите, такое есть сообщение.
2: Прекрасно. За своего нынешнего мужа билось 10 лет. Сначала он выбрал мою подругу и прожил с ней 6 лет. Второй раз женился на моей начальнице, прожили 3 года. И вот через неделю у нас свадьба. Счастливо безумно. Сказал, что знал бы раньше, какая я в постели, сразу бы замуж позвал. Написала нам Дина. Дина, а какая вы в постели? Вот мне просто интересно, какой нужно быть в постели, чтобы позвать человека замуж?
3: Той самый, Саш. Какое счастье, что 7 лет назад меня отбили от бывшего мужа. Сама бы ни за что не решилась уйти. Но он был еще женат, поэтому у нас ничья. Оба хороши. И очень счастливы сейчас.
2: Но ведь как хорошо.
3: После тяжелого развода познакомилась с парнем. Не хотела никаких серьезных отношений. Но он влюбился и ушел из семьи. Гражданская жена и ребенок. Пришлось мне с ним жить. Но меня хватило на 2 года вот такая фигня.
2: Пришлось. Ну ладно, все. Закончим эту тему.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Музыка

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА повредили стену складского помещения в Вайлдберрис под Тверью. Об этом сообщил в РИО губернатора области Виталий Королев. Возникшие задымления оперативно ликвидированы. Сотрудники предприятия не пострадали. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Сейчас тестируются беспилотные трамваи и поезда метро, но в рамках экспериментального правового режима ведомство предлагает протестировать и автобусы без водителей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке, пишет газета «Коммерсант». При движении в автоматизированном режиме управления на автобусах будут автоматически включаться огни бирюзового цвета. В Подмосковье этим летом уже испытали опытный образец беспилотного автобуса. Дочери основателя Microsoft Билла Гейтса грозит до 20 лет тюрьмы по делу о финансовых махинациях. Как сообщил американский адвокат Ариэль Гивнер, Фиби Гейтс обвиняют в получении незаконной прибыли с помощью стартапа. По словам адвоката, речь идет об автоматическом внедрении партнерских файлов для получения комиссионных с продаж, которые вы не совершали. В судах США это рассматривается как федеральное мошенничество с использованием электронных средств связи, передает Bloomberg. С возрастом люди все реже решаются на смену профессии, и это справедливо как для мужчин, так и для женщин, рассказала НСН глава исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова. Так она прокомментировала заявление депутата Елены Дропека о том, что мужчин после 35 лет переучивать бессмысленно, а женщины в 45 якобы могут выйти на высокие показатели.
2: В этом году было огромное исследование, 9732 респондента из всех округов Российской Федерации. Вопрос мы задавали, приходилось ли вам менять специальность. Мы исследовали переквалификацию. И картина там была следующая. И она не подтверждает оба тезиса госпожи Дропека. Мужчина после 35 лет не изменится. Никакого обвала после 35 лет нет. Пик доли сменивших профессию мужчин приходится на 27-35 лет, после чего идет плавное снижение. Это обычный монотонный тренд. Чем старше, тем реже меняет профессию. Это логично. Второй тезис, что женщина в 45 лет особый расцвет способности учиться новому. Здесь тоже нет всплеска. У женщин ровно та же монотонно убывающая кривая, что и мужчин без какого-то подъема в районе 45 лет. То есть данные показывают одинаковую для обоих полов закономерность, готовность и успешность смены профессии постепенно с возрастом снижается без резких переломов.
1: С заявлениями о разнице в карьерных треках мужчин и женщин депутат Дропека сообщила накануне на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, ссылаясь на неназванных ученых. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня 14 августа. Сегодня пятница. До 20 градусов.

0: Да, это сертификат на двоих в аквапарк Карибия. От спонсора АО Карибия. Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани, снежная комната и, конечно же, горки. Аквапарк Карибия. Здоровый отдых для взрослых и детей.
1: Ну что, есть у нас какие-то проблемы к этой минуте?
0: Да, Сват продает отличный дом у реки. Дорого. Предлагаю ему для себя, как для родни, сбросить ценник на 35%. Купил бы не глядя, но он ни в какую. Тоже мне родственник. Я сейчас, честно говоря, не...
1: Ну, а вы тоже мне родственник в такой ситуации. Ну, вот человеку надо продать. Понятно, что ему хочется, может быть, пойти навстречу, но для него же это тоже
0: Владислав.
1: Деньги. И, возможно, они для него необходимы, эти деньги. Ну, вот как? Вот человек оценил свою недвижимость.
0: Да, он, наверное, про вас-то и не думал, что вы бы купили. Я думаю, многие, наверное, купили бы за то, что вот вы предлагаете. Даже не знаю, что вам сказать. Тут обиды-то какие могут быть. Вы хитро этот...
1: Хитрец.
0: Да, вы знаете ли. А вы себя поставьте на его место? Или вы так не умеете? Или только ярлыки можете раздавать людям?
1: Вау.
0: Извините.
1: Ну, это как, не... знаешь, как любой специалист в какой-то определенной области, мы миллиард раз об этом говорили, все знакомые, друзья друзей хотят сделать, ну, если не бесплатно, то по какой-нибудь совершенно иной цене ту или иную услугу получить, или что-то приобрести, или что-то заполучить с помощью конкретного человека. А для человека ведь это тоже способ жить.
0: Слушай, есть продукт, и зарабатывать. Есть продукт. Хочешь, покупай. Нет денег, не покупай. Все. Причем здесь-то тем более вы родственник-то, ну, как бы я бы сказал, относительный. Вы сват. Вы отец дочери, да, или сына. Вы как бы родственник-то так себе. Ну, я имею в виду, не так себе, а, ну, в общем, не близкий.
1: Да, я тоже считаю, что обижаться неуместно в такой ситуации. Вы тоже ставите человека в неловкое положение.
0: Да. Уговорить его на, так сказать, на рассрочку, допустим, на год. Да, и все.
1: У меня с понедельника отпуск, а планов нет и денег нет. Грущу. Хоть отменяй. Не хочу просто дома сидеть. Вы знаете, у меня тоже отпуск. Ну, у человека отпуск с понедельника, а планов нет и денег нет. Вот человек грустит. У меня тоже отпуск с понедельника, тоже нет никаких планов.
0: Но деньги-то есть?
1: Ну, не то чтобы очень много, но можно что-то придумать. Я вот уже тут вынашиваю планы, например, что хочу до есенинских мест доехать. Я никогда там не была. Ну, вот в село Константиново очень хочу съездить, там еще куда-то. И я не знаю, из какого города вы нам пишете, и, ну, вы не
0: может,
1: написали.
0: Может, там нет есенинских мест.
1: Вокруг... Слушай, ну, я уверена, что вокруг любого города, ну, в принципе, при желании можно найти что-то такое, что могло бы стать интересным.
0: Ну, какие?
1: Да просто, наконец, это возможность выспаться,
0: какие
1: почитать.
0: Какие достопримечательности вокруг Шардяева? Давай, расскажи мне. Вот я живу в Шардяево.
1: Ну, тебе лучше знать.
0: Ну, я вообще не знаю, что там.
1: Ну, метеориты там... Наконец-то, не... значит, для тебя это прекрасная возможность, Александр, наконец-то открыть все грани Шардяева, понимаешь?
0: Метеориты там не падали. Бородинское сражение не шло. Ну, Бог пронес, войны не было. Что там? Поэт не умирал. Никто не стрелялся. Денег нет.
1: Сашка, тогда не бери отпуск. Иди работай.
0: Так я и работаю за вас.
1: Вот и прекрасно, молодец.
0: Пока вы отдыхаете. Так, дорогие друзья, гадаем сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Ждем ваши проблемы, пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют. По страницам зачетных книжек «Рок-легенд страны». Цикл программ «Университетская неделя».
0: Рок-н-ролл часто называют стихийным звучанием улиц. Но по-настоящему вечные хиты рождаются там, где в основе дворового безудержного драйва лежит строгая классическая школа. Открываем зачетную книжку главного блюзмена нашей музыки – Сергея Чигракова. В отличие от большинства самоучек на российской рок-сцене, Чиж получил высшее профессиональное музыкальное образование. В 1982 году, уже имея за плечами музучилище в родном Дзержинске, он переезжает в Ленинград и становится студентом Государственного института культуры имени Крупской, известного как «Кулек». Выбрав кафедру оркестрового дирижирования и народных инструментов, Чиж усердно изучает классическую гармонию, чтение партитур и инструментовку, которая заложит мощную базу его будущих оригинальных аранжировок. Через год, в 83-м, он уходит в армию, где продолжает играть на гитаре и писать песни, раскрывая в годы службы талант автора-исполнителя. Дембельский опыт позже превратится в культовый фантом, а сам он вернется на заочное отделение ЛГИГа, чтобы параллельно учиться в джазовой студии Ленинградской консерватории в качестве барабанщика. В 85-м, возвращаясь в Дзержинск, устраивается учителем музыки и пения в школу, выступает с цыганским ансамблем на свадьбах и присоединяется к местной рок-группе, играющей в стиле хардкор. Спустя в общей сложности 7 лет, в 89-м Чиж наконец получает красный диплом, а с ним профессию руководителя оркестра и дирижера. И подобно тому, как в ансамбле каждая нота подчинена общему звучанию, так и в басманном районе каждый элемент городской среды складывается в цельный, узнаваемый образ. Для людей творческих профессий здесь винзавод, артплей, британская высшая школа дизайна, а теперь и дом 56. Современный жилой квартал, который органично вписывается в эту атмосферу. Ваша квартира в премиум-квартале дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.
2: Каморки

0: Кузнецова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Такие, доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение.
2: Погадайте мне, пожалуйста, ситуация такая. На работе только выбил должность и зарплату выше, но появилось предложение от более крутого, именитого работодателя. Что делать? Остаться на месте или перейти?
1: А вы сами-то что думаете?
2: Тут чуйка должна быть, мне кажется, в таких ситуациях. Вот она должна работать.
1: Ну, вы карьеру делаете или что? Или вам все главное деньги? Ну, если более крутой, именитый работодатель, наверное, если есть перспектива роста там и туда сюда. Но я просто не знаю, какие у вас цели-то. Если вас устраивает зарплата выше, то как бы можно всю жизнь быть на одном месте. Зарплата устраивает и все.
2: Слушайте внутренний голос свой.
1: Да.
2: Собрались в Грузию с семьей. 2400 километров на машине в одну сторону. Оплатили страховку на машину и жизни. Но опять начались проблемы по бензину. Стоит ли ехать или отдохнуть где-то поближе?
1: Езжайте уже вы в Грузию.
2: Все сделали, да? Все будет в порядке, все будет хорошо.
1: А там на месте разберетесь.
3: Ничего.
1: Ну, если что...
3: Дотолкаете.
2: Дотолкаете. Так себе вдохновляющая речь, Александр.
1: Слушайте, тут многие говорят, я не знаю, ну, вот когда кто-то говорит, меня многие спрашивают, я всегда удивляюсь, как то многие, кто? А вот мы можем сказать многие, потому что наши слушатели, многие, пишут нам прямо сюда, что в таком-то, в таком-то регионе мы вот ездили, с бензином нет проблем. Там на Урале были, с бензином нет проблем. Ну, может быть, они там есть, но они решаемы.
2: А вы откуда едете, кстати, в Грузию? Из какого города?
1: Такое ощущение, что с Урала.
2: Вот у меня проблема с отпуском будет в октябре. Не пойти нельзя, ни денег, ни идей, ничего. Одиноко и быть плохо. Есть такое сообщение.
1: Вы знаете, мне кажется...
2: Одному тоже можно уехать куда-нибудь.
1: Одиноко и быть выгодно.
2: Отдыхать дешевле, ты это хочешь сказать?
1: Но я имею в виду то, что ты ни на кого не тратишь, только на себя. На себя иногда ты вообще не хочешь тратить. Вот, и деньги копятся, копятся, копятся. Но, возможно, это мое заблуждение, конечно. И вам, как одинокой, наверное, виднее.
2: Вы знаете, я сейчас вот буквально на прошлой неделе взяла и купила на выходные себе билеты в Беларусь. Я очень хотела давным-давно...
1: При мне это было.
2: Хотела давным-давно съездить в Ельнинский заповедник. Была у меня такая мечта, и по разным ситуациям, по разным причинам не получалось.
1: Ну, понятно.
2: Я вот взяла... Я поеду одна.
1: Вот,
2: я еще даже дома не сказала, но меня муж не слушает, поэтому я еще успею всем рассказать. Да.
1: Ну.
2: И мне кажется, одному тоже можно классно...
1: А что там смотреть? Но я не люблю заповедники.
2: Ой, вот. Проводы журавлей. Поеду провожать журавлей. Ну, вот такая была у меня мечта, Саш.
1: А,
2: вот.
1: Проводы провожать журавлей.
2: Я 2 года, да, хотела туда съездить, и все у меня не получалось. В этом году я наконец-то доберусь. Тьфу-тьфу-тьфу. Очень надеюсь, что ничего не... Это,
1: вы говорите, денег
2: не спутает,
1: нет,
2: мне планы.
1: Возьмите в кредит. Поезжайте в кредит, что вам.
2: Ну или вот повторюсь, окрестности. Изучайте окрестности того места, где мы живем. Очень часто, и вот это мое просто личное наблюдение, мы в отпуск куда-то отправляемся.
1: То есть урок с Шердяевым тебя ничему не учит?
2: Нет. Ну просто, вот смотри, мы хорошо знаем Европу, многие курорты Азии, там еще что-то. Мы куда-то ездим, что-то все смотрим. А на самом деле в тех краях, где мы с вами рождаемся, где мы живем, тоже есть немало прекрасных мест, и зачастую мы о них знаем гораздо хуже и меньше.
1: Ага.
2: Поэтому, когда средств в обрез, тоже можно придумать, как себя занять. Александр Рогольевич, имейте совесть, он сидит и нагло зевает, специально глядя на меня, мол, говори, Яна.
1: Ну просто, Яна, человек тебе говорит, и не пойти нельзя, и денег нет, не иди. Ну вот Янка вам набросала иди, мы просто не знаем, откуда вы, префикс у вас московский.
2: Тогда в область.
1: Езжайте в Выборг. Там хотя бы красиво. Правда, говорят...
2: Я была в Выборге. В нашей командировке. Они меня не поддержали, я села одна в электричку и уехала.
1: 3 часа быть в Выборге, это... Ну, там говорят больше...
2: Слушай, но у меня есть представление.
1: Ну, вот теперь у Лукина есть представление.
2: Да.
1: И теперь я Выборг не хочу, потому что Лукьянова, вот она мне все рассказала. Я говорю, да ладно. Она говорит, да. Я говорю, ну хорошо, тогда не поеду.
2: И что, там теперь у меня есть любимый балкон, куда я хочу вернуться. В общем, друзья, будем гадать в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ину. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor».

0: всему досуточно.ру.
1: 6+.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2100 16 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Асим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наша радио.
8: Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать.
12: Решили погадать Максиму. Значит, ситуация следующая. На работе только выбил должность и зарплату выше, но появилось предложение от более крутого именитого работодателя. Что делать? Остаться на месте или перейти? Максим, доброе утро.
13: Доброе утро.
11: Mm-hmm. Ну, давайте рассказывайте.
12: Да, что? В двух словах расскажите, что на что хотите менять.
13: Удалось, так сказать, вырасти в компании спустя полгода работы, но в этот же момент пригласили в другую более именитую компанию, так сказать, более престижную, так, наверное. И должность тоже более престижная, скорее всего.
11: А деньги?
13: Подскажите. По деньгам неизвестно пока.
12: Но это немаловажный момент. Вам пока надо выяснить сначала, что предлагают точно. А так можно, конечно, то есть, потерять... То есть
11: это еще как бы на воде вилами писано или что? Я просто не понимаю.
13: Пока как бы неизвестно в плане денег. А то, что позовут, уже точно.
12: Ну, мне кажется, это самое важное. Ну, вернее, как самое? Самое не самое, но карьера, понятно, что это, безусловно, важный момент, и запись вот эта вот в трудовой.
11: Хоть
12: и вообще...
11: кто-то знает про это, про деньги там? Кто вообще за это отвечает? Вы говорите, про деньги неизвестно. Почему? Вам неизвестно? Или все...
13: И неизвестно, да, потому что еще как бы определяют вилку, так сказать. Должны сообщить на следующей неделе. Либо сейчас, кстати.
11: Ну, вам неделя терпит или нет?
13: Ну, по идее, да. Как бы главное определиться в плане того, что, что я, наверное, сам для себя должен еще, конечно, это определить, чего я хочу. Карьеру как бы в именитой компании, либо деньги.
11: Ну, вот я тоже думаю, вот с деньгами все понятно, там пусть они решают, а вы сами для себя вообще определите. Ну, это обеспечит вам рост?
13: Ну, да, я думаю, да.
11: А сколько вам лет?
13: 28.
11: А на вид как будто 47.
12: Серьезный голос, да, у вас слишком. Максим, а вы вообще довольны тем, что у вас есть сейчас? Вот эта вот синица в руках ваша, она как вам?
13: Ну, в целом, да, устраивает.
11: А что за город?
13: Москва.
11: Москва. Дружище, ну в Москве надо, конечно, в престижной компании идти, если есть возможность. Ну, мне кажется. Тем более, вам 27 лет. Мы, конечно, 28. Погадаем сейчас вам обязательно. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Но мне кажется, вот как будто бы в вашем возрасте, конечно, нужно двигать дальше. А деньги, они к вам сами придут чуть позже. Ну, мне кажется, это так работает.
12: Развитием карьеры.
11: У всех, конечно, по-разному, но... А какое у вас образование высшее? В смысле, специальность какая?
12: Да, в какой сфере?
13: Инженерная.
11: Инженерная. Круто. Инженеры нашей стране, конечно, нужны. Инженеры двигают прогресс.
12: Ну, давайте погадаем.
11: Давайте.
12: Номер страницы, номер строчки. Номер
13: страница 86, строчка 13.
12: 13 сверху, снизу?
13: Сверху.
12: Сверху. Ситуация следующая. На работе только выбил должность и зарплату выше, но появилось предложение от более крутого, именитого работодателя. Что делать? Остаться на месте или перейти, спрашивает нас Максим.
11: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу. А вот так вот самим вам и нужно будет решить, что у вас в приоритете.
12: Слушайте внутренний голос.
11: А жена есть у вас?
13: Да, есть.
11: А она что говорит?
13: Вот она тоже пока в замешательстве, но в целом говорит, что лучше оставаться на месте, наверное.
11: А, вообще...
12: Тяниться в руках лучше, чем журавль, да, в небе?
13: Да.
11: Ну, вы сейчас рассуждаете, как 47-летний. Дружище. Вспомните, что вам всего 28. Ну, в общем, дерзайте. Верного вам решения.
12: Да, спасибо и удачи.
8: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня 14 августа. Сегодня пятница. С следующей недели мы с Гарри будем вдвоем. Он вернется, Яна уедет на 2 недели.
2: И она уйдет. 2 недели. В отпуск, кажется, не уедет, а именно уйдет.
1: В отпуск уходит.
2: Уходит. Я говорю, уйду.
1: В России в отпуск уходит.
2: Ну, ты сказал, Яна уедет. Я говорю, Яна уйдет.
1: Яна уйдет.
2: Да.
1: А дольше остальных на одном месте работают медицинские сестры. В среднем 8 лет у одного работодателя. Также в тройку самых преданных работников вошли аудиторы. 6,7...
2: процентов?
1: Лет.
2: А, извините.
1: Ну, 6 лет, 7 месяцев.
2: 6-7 лет.
1: 6 лет, 7 месяцев.
2: А, боже мой.
1: А также квалифицированные рабочие 6,5 лет. А вот самые непостоянными оказались риэлторы. Ох уж эти чертовы риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые 1,5 года. Следом идут бренд-менеджеры почти 2 года и веб-дизайнеры. 2,3 года. Ну, не скажите, я вот веб-дизайнеров знаю, они очень долго работают на одном месте.
2: Вы знаете, это когда на себя?
1: Честно говоря, вот цифры какие-то странные. Вот моя мама проработала на заводе 58 лет. Да, сейчас я...
2: Ничего себе, 58 лет?
1: Да, с 16 лет на одном заводе.
2: Вот, как вот это преданность.
1: Села делом. В этот кабинет, и так от простого, и, там, я не знаю, помощницы выросла до главного бухгалтера. И это, конечно, ну, что-то невероятное. Я сейчас смотрю, наверное, я как бы не к тому говорю, что это должно быть примером, потому что таких примеров очень много старшего поколения, наших родителей, там, бабушек и дедушек, которые отдавали всю свою жизнь на одном предприятии. И это были династии. У нас вот на этом заводе целая книга, где династия Бонов, она вот от деда с бабушкой, которых туда загнали, репрессировали. И вот так, и потом дядька мой работал, ну, мама. Дядьки все, папа мой работал, я там работал. Даже я в книге есть. А я хотя работал охранником 8 месяцев.
2: Ты подорвал репутацию семьи.
1: Сестра моя работала, зять наш там работал. Ну, в общем, ее муж. Вот, ну, вот так вот. Поэтому, наверное, сейчас вот эти цифры, конечно, они выглядят как-то очень странно. Но, во всяком случае, для меня. Для молодежи, наверное, нет.
2: Просто раньше, понимаешь, люди боялись остаться без работы, боялись вообще вот этого.
1: Вот, мне кажется, они
2: были преданы делу, которое...
1: Они не боялись, кстати, остаться без работы, потому что работа была... Боялись потерять стаж.
2: И стаж боялись потерять, да.
1: Потому что от этого зависела пенсия там и так далее.
2: А сейчас уже никто ничего не боится.
1: Сейчас вообще никто ничего не боится. Что такое происходит-то? Самые преданные 6 и 7 лет.
2: Это не самое, это же да, на втором
1: 8
2: месте.
1: Лет, 8 это лет. Самые преданные товарищи. Ну, люди живут вместе дольше, чем мы работаем на одном месте.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Наша реклама.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Софинстрой». Проект интеграции на сайте наш.рф.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Сделано в России.

Подслушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. После пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Все последствия атаки в порту Усть-Луга Ленинградской области ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. На территории порта после падения беспилотника произошел пожар. Обошлось без жертв. Прошедшей ночью над Ленобластью были сбиты больше 50 БПЛА. Режим беспилотной опасности действовал в регионе около 4 часов. А под Тверью после атаки был поврежден склад «Wildberries». Там никто не пострадал, товары также не повреждены, сообщили в компании. Россия в начале августа получила первую партию бензина из Индии. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что топливо из Индии по качеству не уступает российскому бензину, но пока что пробная партия слишком мала для такой страны, как Россия.
2: Часов на 10 нашего потребления хватит. Потребление топлива у нас там в 2 с лишним раза выше в сутки, да, бензина я имею в виду. Для какого-то региона это может быть очень даже и важная история. Там, где он будет разгружаться, в принципе, на рынке отдельных регионов, это будет значимый объем. Для страны, опять-таки, важна тенденция, и организация поставок, там сегодня первая партия, потом вторая, третья. Видите, ситуация непредсказуемая. Видим, что сейчас ситуация снова немножко напряженная. Я думаю, что вы прекрасно видите это, если проезжаете мимо московских заправок. Видно, что ситуация возвращается снова в июль.
1: Эксперт добавил, что продаваться внутри страны бензин из Индии будет по внутрироссийским ценам. Как сообщило агентство Bloomberg, вскоре в Россию могут прибыть новые поставки. В России сложилась непростая демографическая ситуация, но власти ее контролируют, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время поездки в Свердловскую область. Она назвала увеличение населения одной из главных национальных целей, поставленных президентом. По словам вице-премьера, Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает общероссийский уровень на 7%. Однако Голикова добавила, что хотелось бы, чтобы с развитием инфраструктуры количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность. На пляже города Сиэтл-Сити в штате Нью-Джерси обнаружено около 30 мертвых катрановых акул. Точной причиной гибели остается неизвестной. Например, их могли случайно поймать в море, выбросить, а затем их прибило к берегу, передают телеканалы ABC. По словам экспертов, летом катрановые акулы и другие их сородичи нередко кормятся близко к берегу и иногда застревают на отмелях после отлива. Плавают они большими косяками, из сотен и даже тысяч особей, и часто встречаются в Нью-Джерси. Почти треть покупателей люксовых товаров России зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование. Согласно ему, люксовые вещи покупают 61% респондентов. Примерно у трети из них ежемесячный доход составляет от 100 до 200 тысяч, у 14 до 50 тысяч рублей. Чаще всего россияне покупают вещи Gucci, Louis Vuitton, Chanel и Rolex. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: понедельник 25, но что будет в понедельник, я вам скажу в понедельник. Вот, потому что я буду с вами до конца лета. До конца лета буду с вами. Так, давайте, какие у нас праздники сегодня и на выходных?
1: Всемирный день ящерицы отмечается сегодня. Так. Ну, конечно, во-первых, Медовый Спас.
0: Да,
1: Медовый всех Спас, поздравляем. Всех поздравляем с праздником. А, что еще? День рождения Телеграмма отмечается сегодня, между прочим, в этот день.
0: Ты уверена?
1: Да.
0: Что мы можем об этом говорить?
1: А, на всякий случай, если не можем, то что надо сказать?
0: Да? Не знаю. Просто об этом не говорить, все. Наверное.
1: Забудьте все, что было сказано только что.
0: Если что, это Лукьянова. Так, дальше.
1: Больше я ни о чем все. Не буду говорить. Все. На всякий случай. Да. В общем, ну, вот это такие праздники. Но я думаю, что мед, наверное, да, тема сегодняшнего дня. Или ты опять будешь меня по буквам пытать?
0: Сейчас, нет? Честно говоря, не... а почему мед? А,
1: медовый спас.
0: Нет, тема...
1: Ящерица.
0: Тема мед. Итак, дорогие друзья...
1: Нет, тема мед.
0: Тема мед, да. Давайте, кто...
1: Добывает мед против тех, кто его ест.
0: Не-не-не, давайте тех, кто... Кого кусали пчелы. Да?
1: А пчелы кусают разве? Против... Мне кажется, осы кусают. А, нет, пчелы тоже кусают.
0: Винни-Пуха, кусали пчелы?
1: Кусали, да,
0: ну,
1: точно.
0: В чем дело, Ян? А почему?
1: Ты кусали пчелы?
0: Ты извини меня, а зачем тогда пчеловоды накрывают себе, да, закрывают, да, да, себе, да, лицо,
1: ну,
0: руки?
1: Ну, согласна, я, ну, не подумав, сказала. Прости.
0: Что?
1: Кусали пчелы или не кусали?
0: Я, да, наверное, один из тех людей, который знает язык пчел. Тебе пчеловоды подтвердят это. Но не то, что я знаю, а то, что он есть. Что ими можно управлять. Я могу прям целый пчелиный рой направить тебе, так сказать, навстречу. Да.
1: Вслед.
0: Знаешь, как это? Это все, так сказать, магия. Пчелиная. А против тех, кто любит медовик. Давайте так.
1: В общем, ребята, тех, кого кусали... Значит, играют сегодня те, кого кусали пчелы, против тех, кто любит медовик.
0: Если вы не любите и вас не кусали, то вы не играете.
1: Вы сегодня в пролете. Два билета на концерт группы «Аукцион» под открытым небом, друзья, разыграем прямо сейчас. Состоится концерт 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
2: Да. Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: 0+.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну так, что, друзья, дорогие... да, решили начать с тех из вас, друзья, кто, кого кусали пчелы. А, кстати, тех, кто написал, что пчелы не кусают, а жарят, мы вас всех заблокировали. Ну, а что вы? А что вы? Наезжайте на нас. И будем играть с теми...
3: Не, минутку.
2: Кого кусали, а не жарили. Вот Ренат у нас есть на связи.
3: Вообще, во-первых, Ян, спасибо тебе за то, что ты набралась смелости, наконец-то показываешь характер. А характер нам нужен. Если Янг сказал, она сделала. Да, укус просто общепринятое выражение, но оно некорректное, потому что пчелы все-таки жарят, у них нет челюсти. Но есть такое выражение, как укус пчелы.
2: Да, ну, в общем, не душните,
3: поэтому,
2: ребят.
3: Поэтому не душните.
2: Играем с Ренатом. Ренат из Уфы, столица меда. Ренат, доброе утро.
3: И да, его кусали пчелы.
4: Здравствуйте.
2: Да, хорошо, что вас кусали, не жарили.
4: Здравствуйте, Яна.
3: Да, здравствуйте.
2: У вас сразу появился шанс победить.
3: Слушайте, ну, башкирский мед самый сегодня популярный, самый, я не буду говорить, самый вкусный. Давайте, а то мы другие регионы обидим.
2: Но... Вы какой мед любите, Ренат?
4: Конечно, башкирский, он лучший в мире.
2: Нет, то из чего? Башкирский, это понятно. Какой?
4: Цветочный.
3: Что означает, сегодня, кстати, четное число, преимущество у вашего соперника. Что означает термин бортничество? Это разведение пчел в современных ульях. Это сбор меда диких пчел из дупел деревьев. Или изготовление восковых свечей.
4: Второй вариант.
3: Сбор меда диких пчел из дупел деревьев, где жили пчелы раньше. Это было бортью называли дупло, где жили пчелы. А бортничество – древний способ добычи меда, предшествовавший пасечному пчеловодству. Да, страна-чемпион по производству меда – Китай на сегодняшний день. Китай вообще сейчас чемпион во всем. Какой сорт меда там самый популярный? Цветочный, акациевый или гречишный?
4: Гречишный, предположим.
3: Если вы покупаете гречишный мед, знаете, он может быть китайским.
2: Да
3: сегодня,
2: ладно?
3: Да, это самый популярный...
2: Я думала, что там у них вообще этого нет.
3: Чего?
2: Гречишного меда.
3: У них даже яйца без кур появляются.
2: Гречишный? Серьезно?
3: Гречишный, да,
2: тут
3: гречишный.
2: Неожиданно. Два верных ответа уже, да, Ренат?
3: Как называется мед, который получают преимущественно с одного растения? Например, только с липы или только с гречихи. Купажированный, монофлорный или падевый?
4: Второй вариант. Монофлорный.
3: Моно. Один. Флора. Растение. Монофлорный мед собирает преимущественно с одного медоноса.
2: Вот посадила, три верных ответа.
3: Посадила ты у себя тюльпаны. Будут у тебя тюльпановый мед.
2: Для этого надо сначала пчел завести, Саш. Ренат, у вас шикарный результат. Три верных ответа. Три из трех вашему сопернику или сопернице.
3: Нужно ответить на три вопроса. Вы оставили шанс все-таки, потому что сегодня четное число. Да. Вам нужно ответить на все три вопроса, чтобы победить.
2: Ждем тех из вас, кто любит медовик.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, товарищи, начитанные и не очень, всем доброе утро. Давайте играть, нам нужно ответить на три вопроса.
3: Да, играем с Виталием, который только что принес мне удачу, принес мне победу. Мы поспорили, мужчина будет или женщина, потому что человек не подписался, а я победила. Сашка.
2: Ну, может быть, просто...
3: 10 щелбанов тебе сразу же после эфира, конечно. Виталий, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так. Виталий, извините, пожалуйста, докажите.
3: Очень смешно, Саш. Давай вопрос.
2: Средневековые монахи и алхимики предполагали, что мед является жидким вариантом этого. Чего? Золото, эликсира бессмертия или эликсира мудрости? Вам ошибаться нельзя.
4: Золото.
2: Золото. Монахи средневековые предполагали, что мед является жидким вариантом эликсира бессмертия. Какой продукт пчеловодства? Какой продукт пчеловодства пчелы используют, чтобы замазывать щели в улье, защищать его от сквозняков и микробов? Воск, прополис или перга?
4: Воск.
2: Ваш ответ – воск.
4: Воск.
2: Это прополис. Прополис. Или пчелиный клей. Ну и последний вопрос. Как называется утепленное помещение, куда пчеловоды ставят ульи на зиму, чтобы пчелам было теплее? Амшанник, цуш или подкрышник?
4: Ну, давайте третий вариант.
2: А это первый вариант. Амшанник. Специальное утепленное помещение для зимовки пчел. В нем поддерживается стабильная температура, чтобы пчелиные семьи легче переносили холода. Извините, тут просто какие-то вещи летают. Дружище, спасибо вам за игру. Хороших выходных вам.
3: Кто победил, Саша?
2: Победил наш первый игрок.
3: Ренат, мы поздравляем вас с победой. Вы получаете 2 билета на концерт группы «Аукцион», который состоится под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки «Новомода» в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
21: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
22: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Кстати, песня «Надежда» группы «Кукрыниксы» победила. Победила на этой неделе по заявкам, которые вы нам присылали, чтобы мы дали задание Алисе AI расшифровать ее. Смыслы и подтексты. И, значит, мы обратились к Алисе AI для того, чтобы донести это до вас. Понятно, пока выражаюсь?
2: Пока понятно, Александр. Посмотрим, как будет дальше.
1: Ну, давайте, подтексты. Давайте сразу к подтекстам.
2: Сделайте милость.
1: Помимо основного посыла, в песне можно выделить несколько важных нюансов. Опасность пассивного ожидания. То есть давайте подождем вот это. Это так не надо делать.
2: Надо ждать активно.
1: Главный подтекст предупреждения. Надо не ждать, а надо действовать. Главный подтекст предупреждения о том, что надежда, возведенная в абсолют и не подкрепленная реальными действиями, становится чем ловушкой. Критика иллюзий. Песня также обнажает иллюзорность надежды, построенной на ожидании внешнего чуда, а не личной ответственности и работе над собой. Тема одиночества и непонимания. Герой ощущает себя отвергнутым. «Выкинь мое сердце, меня здесь нет». А попытки диалога с окружающими тщетны. И раскается только тишина. Уж она-то точно мне отдана. Контраст с другими песнями цикла. Если в песне «Вера» поднимается вопрос утраты веры высшей силы под гнетом испытаний, то «Надежда» показывает тупик, в который заводит слепая вера в чудесное избавление. Ну и визуальный ряд клипа, я думаю, многие смотрели. Снятый самим Алексеем Горшуневым, усиливает это послание.
2: Пытаюсь понять, вот уже который день, что мне это напоминает? Это лекция в институте? Вот, когда ты
1: таким образом, если вы поставите...
2: Или квартирник. Ой, квартирник. Ну, такие посиделки на кухне. В хорошей компании после 12.
1: Китчен-пати.
2: Китчен-пати.
1: Таким образом, извините, я продолжу. «Надежда» не просто песня о вере в лучшее, а горькое осознание того, что пассивное ожидание чуда часто лишь усугубляет проблемы, лишая человека возможности самому строить свою жизнь. Все, расходимся с кухни. Спасибо Алисе AI за такую интересную информацию.
2: Причем один рассказывает, а другие явно не понимают.
1: Почему? Все понятно.
2: Да? Ну хорошо.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, заканчивается наш эфир, 10 часов 46 минут в столице. Мы вам на этой неделе, я уже рассказывал про одну блогершу-психологиню, зовут ее Регина, она вот...
3: Ирина.
2: Регина.
3: Регина? Ирина.
2: Регина.
3: Да, ну ладно.
2: Она как-то Рега, вот какая-то такая. Короче, настоящее имя у нее Регина. Помнишь, мы говорили про мужчин там?
3: Помнишь, помнишь.
2: Вот, и у нее вышел новый, новый видос, по которому она утверждает, что чем волосатее мужчина, тем больше у него женщин. И связано это со многими вещами. Развитие, хотя вообще это, ну, считается мифом, что чем волосатее мужчина, тем он привлекательнее.
3: Это, ты там коррекции свои не вносил,
2: это,
3: нет,
2: в текст? Это миф, нет. Я расскажу о том, о чем рассказывает она. Ну, чтобы вам не гулять по сети, а просто. Почему возникает такое мнение? Идея связана, конечно, что густой волосяной покров на теле часто указывает на что? На высокий уровень тестостерона. Ты за временем следи, потому что я...
3: Не следишь.
2: Занят в этом в энциклопедических этих текстах. Однако на практике связь между волосатостью и привлекательностью или количеством партнерш не является прямой. Но Регина говорит, нет, связь прямая.
3: Саша, конечно, да, в это верит.
2: На сексуальность и привлекательность влияет множество других факторов, отвечает ей, Потап. Это ее оппонент. Он говорит, что характер и умение общаться даже при высоком уровне тестостерона, стеснительный и зажатый мужчина вряд ли будет пользоваться большим успехом, говорит Потап. Она говорит, давайте тогда разберем индивидуальные предпочтения. Восприятие внешности очень, конечно, индивидуально, но все женщины находят волосатость привлекательной. Говорит она. Потом говорит, не все женщины находят волосатость привлекательной. Но я, ты знаешь, обратился...
3: А потом не Александр зовут случайно, нет?
2: Да нет, ну ё-моё.
3: Ну ладно, хорошо.
2: Просто я не хочу рекламировать ее канал, ну зачем? Ну,
3: действительно.
2: А вот, значит, культурные...
3: Слышка будет смотреть этот канал один.
2: Культурные и социальные нормы в разные эпохи, в разных обществах стандарты красоты, привлекательности сильно различаются. Ты согласна с этим? С этим?
3: Да.
2: Что вот когда ты родилась в 70-х, это было одно. А сейчас это другое. Ну и самое главное, во все времена остается главное. Это уход за собой. А небритость или неаккуратная растительность могут вообще оттолкнуть от себя мужчину от женщины.
3: Ну, это просто какой-то сюр.
2: Сюр. Сюр, абсолютно точно. Ладно, дорогие друзья, вам огромное спасибо за эту неделю. Мы с Лукьяновой с вами еще не прощаемся. Ждем вас всех вечером на нашу чартову дюжину. В 19 часов мы будем как штыки. Форме. А мы Яну отправляем в отпуск. До свидания. Вот. Извините за такую короткую...
3: Поэтому Саша сегодня такой веселый. Все просто, видите? Просто Янка в отпуск уходит. Ребята, отдохните без меня 2 недели. Не скучайте ни в коем случае. Да. Я желаю вам прекрасного завершения этого лета. Услышимся осенью.
2: Любим вас.
3: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также Шереметьево. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства. 18 новых автобусных маршрутов запустят в Новой Москве. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в этом году начнется новый этап расширения маршрутной сети. Прежде всего, она призвана улучшить доступность малых населенных пунктов Троицкого и Новомосковского административных округов, удаленных от крупных магистралей. В планах на ближайшие два года запуск 18 новых автобусных маршрутов в районах Троицк, Филимонковский, Краснопохорский, Бекасово, Вороново, Внуково и Щербинка. Новые маршруты соединят малые населенные пункты с крупными поселениями, школами и больницами. Пассажиры смогут сделать бесплатные пересадки на экспрессы до метро или со скидкой доехать до станции МЦД и железной дороги. Безработица в Москве и экономически развитых регионах России пошла вверх. В столице за год число безработных подскочило на 70%, а в Московской области на 36%, отмечают «Известия». Согласно данным Росстата, в Москве показатель увеличился с 0,8% до 1,3%. Аналитики называют это нормализацией рынка и связывают с тем, что на фоне недоступности заемных средств работодатели переходят к повышению производительности труда, не удерживая персонал. В связи с юбилейным концертом группы «Звери» в субботу будет закрыто движение транспорта на нескольких улицах в Хамовниках. Об этом предупредили в Дептрансе Москвы. Мероприятие пройдет в Лужниках. Ограничения будут действовать с 8 утра до окончания концерта. На всех перекрываемых участках парковка будет запрещена. Москва испытывает робособак для патрулирования объектов инфраструктуры. Об этом сообщил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Система, позволяющая управлять сразу несколькими робособаками, уже испытали на территории Сколково. Предполагается, что с конца августа в тестовом режиме они будут патрулировать склады, стройплощадки, парковки и другие территории, выявляя внештатные ситуации. Робот способен обнаруживать людей в запрещенных зонах, фиксировать случаи вандализма, курения и нарушения правил парковки. Выходные температура в столичном регионе начнет постепенно расти, рассказал НСН специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: В субботу до 21 градуса. В воскресенье воздух в Москве может прогреться до 24-26. В воскресенье в понедельник 22-27 градусов. При этом в субботу в Москве вечером местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Заглядывая в третью декаду, можно сказать, что жаркой погоды не будет, но и холодной погоды не будет. Для конца августа температура воздуха плюс 19-23 градуса. Вполне себе теплая погода.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наша реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

глядим на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате ракетной атаки на Брянск. Местные власти сообщили, что из-за удара в многоэтажном жилом доме возник пожар. Пострадавшие доставлены в больницу. А в Севастополе 3 человека пострадали при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Минувшей ночью над Севастополем сбили 17 дронов. После этого за медицинской помощью обратились 3 пострадавших, в том числе один ребенок. Из-за атаки сильно поврежден многоквартирный дом и припаркованные рядом автомобили. Остановку российско-украинского конфликта по линии боевого соприкосновения рассматривать невозможно. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров «Вестям». По его словам, прекращать боевые действия можно только в случае долгосрочного, надежного, устойчивого урегулирования. Министр связал это с ответственностью за тысячелетнюю историю российского государства. Лавров добавил, что Владимир Путин готов принять спецпосланников американского президента Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, если они приедут в Россию. Он добавил, что для Москвы при этом важно, с чем они приедут. Появление беспилотных автобусов на дорогах России – необходимая и актуальная мера. Она поможет сделать автобусы одним из самых безопасных видов транспорта. Об этом заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: На днях было опубликовано видео без склеек, без врезок, без монтажа, как беспилотный автомобиль проехал сразу по 4 районам Москвы. Он ехал не по выделенной полосе, а в потоке. Маневрировал с другими участниками дорожного движения и не создал никаких проблем. С автобусами все существенно проще. Они идут по заранее определенному маршруту и запрограммировать его так, чтобы он шел максимально безопасно, это на самом деле не самая большая проблема. У нас автобусы по статистике госавтоинспекции долгие годы уже являются самым опасным транспортом для граждан по уровню транспортного социального риска. Самая высокая аварийность среди всех сегментов приходится на единицу от автобуса.
1: Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Ведомство предлагает протестировать автобусы без водителей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. В Испании после солнечного затмения за медицинской помощью обратились более 500 человек. Большая часть жалоб была связана с дискомфортом в глазах. Такие данные приводит агентство «Европа Пресс». В публикации говорится, что для безопасного наблюдения за явлением специалисты рекомендовали жителям и туристам использовать сертифицированные очки. Саудовский футбольный клуб «Ан-Наср» опубликовал в соцсетях фотографию португальского нападающего Криштиану Роналду с новой прической. Футболист прибыл в расположение команды после своей свадьбы. «Посмотрите, кто только что приехал в Ан-Наср», говорится в комментарии к фотографии 41-летнего футболиста, на которой видно, что он осветлил цвет волос до медного. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Ну, это ж не я получил, это ж родители получили. Так вот, если ты, допустим, видел свою соседку, неважно с какого этажа, у меня это было, в общем, тетя Таня Брехунцова со второго, я жил на четвертом, и мы с ее сыном Сережкой дружили, естественно, то я мог спокойно, ну, там, тетя Таня, а дайте водички, ой, а бутерброд дайте, тетя Таня, а можно я у вас маму с работы подожду? И все, и ты садился где-нибудь там под ее присмотром, делал уроки и еще что-то, да, я был ответственным мальчиком, ну, такой вот, вот, ну, как ответственным, сам бы в жизни бы не делал уроки, а под присмотром тети Тани нормалды было бы все. Вот, ну и так далее. Там соль одолжить, которую никто возвращать не будет. Когда все свадьбы, извините, поминки, и крестины, и все что угодно, это все тоже всем подъездом идет. А сейчас немножко, конечно, все это дело по-другому. Сейчас домовые чаты — это просто клубок змей, где кто-то что-то написал, кто-то что-то там в пятницу выпил, в субботу опубликовал, и все, в воскресенье все усиленно прячутся соседи, чтобы не устроить какую-то драку. Ходят там такие тетки, перешептываются, еще там что-то, еще какие-то вещи. Ну и так далее. Ну и просто давайте честно, мы живем за очень тонкими стенами, правда? Вот. А вот эта вот пассивно-агрессивная такая реакция на наши там с вами поступки или еще что-то тоже иногда, скажем так, ну не особо доставляет удовольствие. Так вот, а может быть у вас наоборот? Может быть, вы как вот въехали в дом и такие все... И дружите теперь. И теперь дружите. Да, как нормальные. Ладно, сейчас эта шутка не пойдет уже в эфире в нынешние времена. Ладно, все, забыл. Итак, друзья, давайте. Бытование с соседями. Как оно у вас проходит? Есть ли какие-то, может быть, странные, курьезные случаи? Или, наоборот, очень трогательные? Тоже пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Мы их туда внедрили. Они работают. Пишите.
1: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
2: 0+.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы? Французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Давайте поговорим на тему бытования с соседями. Помните, как у Булгакова Воланд говорил, да, что, в общем, москвичи остались теми же, только их испортил квартирный вопрос. Ну, может быть, не точно передал фразу, но общий смысл вы ее тоже знаете. Это касается не только москвичей, это касается абсолютно всех. Мы же остались прежними. Нас же воспитывали в тех рамках, которые были ценными для наших родителей. Вот. Мы, в принципе, такими же остались, но нас, возможно, конечно, взял и испортил вопрос квартир. Так вот, друзья, как ваше бытование, поживание с вашими соседями, хорошо ли все или не совсем все хорошо, ну и так далее. Поэтому я у вас просил, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Митя, привет, пишет Таня из Калуги. Анечка, привет. Я въехала в свой дом новостройка в 2011 году. Познакомилась с соседкой сначала на чай, к друг другу ходили, а потом так сдружились, что теперь я крестная ее дочери. Они переехали в соседний дом, теперь продолжают дружить квартирами с ее сестрой. Анечка пишет. Я называю соседа царь всея этажа, потому что он считает, что имеет право диктовать другим, как вести себя на этаже, вплоть до того, что и как можно хранить у себя на балконе и так далее. Он заехал на этаж первым и жил здесь два года один. Слушайте, ну так, конечно, конечно. Я бы, если бы жил один, я бы тоже все считал своим. Знаете ли. Представляете, как этому? Есть же этот, как его там, ну, в какой-то соцсети аккаунт путешественника во времени, который показывает пустую планету. Он же тоже, видно, ее считает своей. Так что все нормально. Дальше Павел напишет. Здравствуйте, наши. У нас во дворе война за парковку. Люди ставят конусы, натягивают цепи, спускают шины. Я однажды припарковался на «чужом», в кавычках, месте. Мне на лобовое стекло положили сырую рыбу. Так, а может, это же не наказание было? В наше время вы чего? И место занял, и рыбку съел. Ну, это же как бы нормально. Вот, пришлось вызывать полицию, ставить камеру. А мы живем как в зоне боевых действий. Держитесь. Слушайте, как мне кажется, надо просто как-то, блин, встретиться, поговорить. Вот, выявить особо буйных по палате. Вот, и уже как-то к ним с легким снисхождением так обходиться. Вернее, относиться. Ну, а дальше уже против них дружить. Так, Светлана пишет. Наш домовой чат в телеге – это филиал ада. Там ругаются из-за того, кто так оставил коляску в тамбуре, ищут, чья собака нагадила у лифта. Но когда у бабушек с первого этажа прорвало трубу, весь чат за 5 минут собрал деньги на сантехника и скинулся ей на новые обои. Это парадокс. Ну, а вот такие мы все, понимаете? У нас очень сложная душа. Это же русская душа, ее уж не понять. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, как ваше бытование с соседями в многоквартирных домах происходит? Дружите или не дружите? Есть ли веселые с легкой придурью? Или есть прям такие приятные, на которые хочется смотреть, особенно летом, потому что юбка короткая? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на Ламода в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2020.
13: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
14: Доступно при наличии счета для бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, обсуждаем в этом части тему, как вам живется, можется с вашими соседями, с вашими современными соседями в современном мире, в современных многоквартирных домах. Ну, или те, что вам достались по наследству. Итак, Митя, привет. Здравствуйте. Это Макс из Германии пишет. Живу в Германии. Ну, я уже понял, я уже сказал, Макс, ты живешь в Германии. Я уже подтвердил. Все. Небольшой городок, соседи интернационал. Поляки, немцы, турки, русские. Когда переехали, пробовали заобщаться. Какое хорошее слово, кстати, Макс, правда. Заобщаться. Прикольно. Прям, ах, прям из детства. С русскими не вышло. Итог не, собственно, общаемся ни с кем, только привет пока. Полный нейтралитет. А в целом больше всего общения с немцами. Всем нашим привет, пишет Макс. Напомню, Макс из Германии. Привет, привет, Макс. Так, наши здравствуйте. Нормальные отношения с соседями, кроме соседа снизу. Лет 10 назад я пару раз пошумел и создал себе плохую репутацию. Доходит до абсурда. В соседнем подъезде сверлят стены, а сосед с полицией приходит ко мне. Уже подумывал продать квартиру семье цыган, но вот будет весело. Но я не мстительный. Постараюсь наладить отношения. Ну, слушайте, 10 лет — это штука начала. Потом сразу все помирить, еще дружить будете. Вы че вообще? Классно. Сам не особо верю, но вдруг получится. Наши здравствуйте. Терпеть не могу свой дом и соседей тем более. Хотя дом при инновации, и многие соседи достались мне со старого дома. Но их как подменили. Единицы адекватов. И чат домовой — это куча грязи и недовольства от жильцов. Пишет нам Анна из Москвы. А, мне очень жаль, что так вышло. Правда. Очень жаль. Наши здравствуйте и привет из Удмуртии. Так, переехали с мужем в свой дом. Поселок был новый. Мы на улице были первыми. О, а потом вы стали царем всея этажа, да? Всея улицы. Ну, ладно, читаю дальше. Постепенно соседи стали появляться. Муж со всеми перезнакомился. Сейчас отношения с соседями отличные. Что-то помочь, посоветовать, угостить всегда. А так, конечно, личное пространство. Уважаем друг друга. Это прекрасные отношения просто. Давайте вот, ну, честно скажем, это прекрасно. Добрый день, пишет нам Алексей из Лобни. А мы живем с соседями по так площадке очень дружно. Всегда друг другу помогаем и, если нужно, выручаем. А во времена ковида даже собирались на общей площадке играть в игры. Ну и пенное пить, пишет нам Лешка. Дальше. Привет, нескучные. Здравствуйте, здравствуйте. Есть жуткая активистка, работает консьержем, бывшая военная, и этим все сказано. Надо ходить только строймо, отдавать ей честь и прочие завороты. Зато все хозяйственные проблемы решаются через нее. Вроде и стрёмно, но повезло, пишет нам Шурик из Питера. Не-не-не-не-не. Если у вас есть такие люди, слушай, можно иногда и строим походить чуть-чуть. Самое главное, что вот эта вся вот эта вот бытовуха, которая общеподъездная, решается быстро, через нее ты чего? Это прям человек на вес золота. Взвесьте ее, вот узнаете ее ценность. Итак, друзья, как вам вообще бытуется, как вы живете с вашими соседями? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Как вам живется, может, с вашими соседями? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Соседями сошлись на любви к шерстяным. Спокойно оставляем своих любимцев на период отпусков. А теперь у нас с соседями команда по квизу. Так и называются «Добрые соседи». Оля из Люберт. Так, Оля, а что это вы не ездите ко мне на квизы? Вы что это вообще прям? Я вообще не понял. У меня вход бесплатный, так что милости просим. Давайте прям целой командой приезжайте. У нас хорошо, вся информация у меня в телеграм-канале «Ленский жив». Поэтому давайте. Добрый день, Дмитрий. У меня все хорошо с соседями. Пару дней назад соседка снизу принесла яблок со своего огорода. Мыши плакали, матерились, но шарлотка удалась, пишет нам Светлана. Света, привет большое тебе. Привет всем. А вот это чисто случайно не Макс из Германии был? Не знаю. Но вроде как, слушай, по ощущениям, вроде как Макс из Германии. Это такая, знаете, шутка для своих слушателей. Кто понял, тот понял. Ну, своих это вы все имеете в виду. Доброго дня, Митя. С соседями дружу. А вот некоторые из них между собой не так дружат. И периодически вызывают полицию друг на друга и зовут меня понятой. Отнекиваюсь как могу, пишет Виктория, тоже вот участница квиза. Поэтому да. Подожди, Вика, у вас же третье место было, да? В эту среду. Люди из Поварова. Классно. Нашим привет. Я с 1983 года рождения. В первом доме большой. Большом все знали друг друга и всех подъездов, помогали, дружили. В следующем, конец 90-х, знали только на площадке и сверху, потому что громко делали новых людей. Тут другое слово, одно емкое, простое, но давайте его не будем произносить в эфире. С теми, кто был в тамбуре, делились солью, мукой, стульями и тарелками, пишет нам Алена из Великого Новгорода. Здравствуйте, наши. У нас трое детей. Когда второй ребенок начал ходить, соседка снизу взвыла, вскоре уехала в частный дом. И вот спустя 5 лет продает квартиру. Или подает квартиру, а нас уже трое. И, в общем, говорит покупателям, что там дети, отговаривала покупателей. Но новых соседей это не, собственно, остановило и не смутило, так что все нормально. Да, у детей есть такая функция, они, зараза, вырастают. Дмитрий, привет. Лисе, так, ладно. В родном городе с соседями как-то не принято общаться и даже здороваться. Только пожилые общительны. На новом месте жизни все иначе. Тут не только соседи, просто в городе люди приветливые. Большой привет вам из Калининграда.
0: Шоу дня на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Специалисты московского метрополитена за последний год провели ремонтные и поддерживающие работы на 23 станциях. В том числе очистили и окрасили более 80 тысяч квадратных метров арочных и потолочных сводов, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Ремонт прошел в том числе на центральных станциях Тверской, Цветном бульваре и Кузнецком мосту. А больше всего работы было проделано на станциях Новокосино, Свиблово и Медведково. Во время обновления инфраструктуры специалисты сочетают инновационные технологии с бережной реставрацией, заявили в департаменте. Обыски прошли на рынке электроники «Горбушка». По данным СМИ, следственные действия связаны с работой нескольких нелегальных криптообменников, которые действовали на территории торгового комплекса в течение последних нескольких лет. Расследованием занимаются столичные правоохранители. Часть территории рынка перекрыли, обыски проходят в новой «Горбушке». В Домодедово задержали пассажира с тремя сумками «Эрме» за 6 миллионов рублей. Теперь ему грозит конфискация и штраф в двукратном размере. 30-летний мужчина прибыл в Москву из Дубая. Он привлек внимание таможенников тремя фирменными коробками, которые находились в целлофановых пакетах. Внутри оказались две сумки «Келли» и одна «Биркин». Экспертиза подтвердила оригинальность аксессуаров. Сумки изъяли, а на мужчину завели 3 административных дела. Художественным руководителем Российского государственного академического молодежного театра стала Марина Брусникина. С 2023 года она была главным режиссером «Рамты». Президентом театра назначен Алексей Бородин, который более 40 лет занимал в «Рамте» должность худрука. Об этом сообщила министру культуры России Ольга Любимова. Сильный ветер накрыл Москву. Канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в столице и Подмосковье начали падать деревья. Из-за сильного ветра временно закрылась канатная дорога на ВДНХ. В ближайшие часы порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Ослабление ожидается после 16-17 часов. МЧС призывает не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать автомобили рядом с ними. В одних школах ведение больших перемен пойдет на пользу учебному процессу, а в других может лишь увеличить время на безделье, заявил НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
2: Где-то это будет удобно, где-то это будет не очень удобно. Это не приказ там, как говорится, шаг вправо, шаг влево, как побег. Есть, например, школы, классы, где довольно напряженное и увеличенное время для обмана, скажем, класс, лицейский класс, где там повышенная математика, информатика, и там предполагается лабораторные работы. Там, наверное, это будет достаточно удобно. Здесь и могут, так сказать, и переключиться, отдохнуть. А в других школах это, ну, только увеличение времени на безделье.
1: Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до 30 минут, чтобы дети могли без спешки позавтракать или пообедать. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. С пятницей нас, да, вот сейчас только что прогноз погоды из от Национальной службы новостей слегка немножко даже напряг. За то, что ветер, за то, что падают деревья, будьте, пожалуйста, аккуратны. Вот. Но выходные, вроде бы, говорят, будут немножко потеплее, чем будни. Что очень странно для этого лета. Чаще всего в будни было тепло, в выходной, вы помните? Забудьте, будет тепло. Все. Так, нашел здесь новость. Вот прям с пылу жару, свежую совершенно, и очень клик катибельны у нее, рискнул же, сказал. Заголовок. Брэд Питт не смотрит фильмы для взрослых из-за плохой актерской игры. В этом он признался в своем интервью одному из глянцевых модных журналов. Кроме того, он еще сказал, что ему не нравятся фильмы 40-х годов, поскольку, ну, тогда была принята такая манера была, собственно, актерской игры, когда все было гиперболизировано. Когда женщины там падали в обморок, закатывали глаза и прочее, говорит, вот тоже не могу на все это смотреть. А худшей вообще вершиной плохой актерской игры он назвал футболистов, которые симулируют травмы или нарушения. Особенно он выделил еще так бразильца Неймара. Я, честно говоря, очень далек от футбола, поэтому простите, может быть, я там и ошибся с его фамилией. В общем, Питт сказал далее, я собираюсь давать уроки по симуляции, потому что эти парни это футболисты, они женщины и, собственно, актеры 40-х годов. Знаю, что это часть нечестной игры, но, черт возьми, им нужна большая помощь. Также пошутил, что я, в общем, готов для, в общем, Неймара так показать ему, как это преподнести, а вот именно симуляцию и травмы и прочее, якобы, как это делать сдержанно, как не делать это слишком часто, чтобы это выглядело правдоподобно. У меня есть целая программа обучения. Вот, хотел у вас спросить, друзья, подумайте, пожалуйста, не прям с лету, там вот с бухты-барахты отвечайте, а вот просто подумайте и скажите, что бы вы могли преподавать? Ну, Питт, понятно, он актер, он вроде бы сорвался уже, да, сорвался. Ну, неважно, ладно. А вот что вы могли бы? Знаете, есть же такая расхожая поговорка, в общем, там, где вы учились, я там преподавал. Так вот, что бы вы могли в этом ключе преподавать на данный момент вашей жизни? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, и чувство юмора всегда при вас, знаем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом части мы обсуждаем с вами тему, что бы вы могли и где, самое главное, преподавать, там, где все остальные учатся. Ну, вы поняли, да, что бы вы могли преподавать. Вот так, в шутку, не в шутку, посерьезки, пишите, пожалуйста, через наших бот в ваших мессенджерах. Илья из Твери пишет: «Наш, здравствуйте, я могу преподавать экстремальное вождение на наших дорогах, это базовый навык». Ой, ну тут мы все практически дрифтеры. Сейчас, тут, подождите секундочку, где-то тут меня усиленно поправляют и правильно делают, потому что все же, а я особенно, ошибаются. Здравствуйте, Дмитрий. Очень жаль, что нет Алисы сегодня, потому что с самого понедельника хотел написать, как я рад вашему выходу из отпуска. Спасибо большое. Дмитрий, не кликабельный, а кликоловушечный, я даже вычитать, как сказал, так и сказал. Все, слово не воробей, улетело, ищите, ловите, нет его, все. Добрый день, Митя, здравствуйте. Я вырос в 90-е, скажите, что надо преподавать, и через 3 дня готов выйти с полной программой лекций и семинаров. Пишет нам Артемий из Москвы. Дальше. Могу точно преподавать курсы, как лениво отдыхать тюленчиком, и курсы, как вкусно вкушать вкусную вкусняшку. Понятно. Тут где-то тут еще есть тоже такие же. Тут кто-то тут еще писал про то, как лежать на этом диване с видом, как будто ты очень занят. Так, привет, наши. Моя тема — это история рок-музыки. Могу часами читать лекции о затылках великих гитаристов. Они же еще и менялись с возрастом, да? Они же как-то редели, получается. Дмитрий пишет: «Тезка мой, здравствуйте, Дима. Опыт позволяет преподавать кризис-менеджмент. Умею тушить пожары в бизнесе и сохранять дзен». Кто вы? Кто вы, чудо-человек? Сергей из Тулы пишет дальше: «Готов вести уроки выживания в дикой природе. Знаю, как разжечь костер из ничего под дождем». Под дождем мы пойдем вам. Алена пишет нам: «Наша, здрасте. Я бы преподавала психологию конфликтов. Могу помирить даже двух гитаристов в одной группе». О, слушайте, тут вот музыкальная, да, прям тема хорошо сейчас у нас тоже раскрывается. Максим пишет: «Я дипломированный магистр по открыванию фисташек без помощи зубов. Набираю курс». Тут, видите, уже даже реклама пошла. Если что, то я в доле. Елена пишет дальше: «Привет. Могу преподавать мастерство чтения мыслей кота по громкости его его утреннего мяу». Ну, а самое главное, чего он хочет. Мяу ему дверь забыли в туалет открыть, или мяу у него там в миске вчерашней лежит. Здесь, да, здесь такой навык хороший. Игорь пишет дальше: «Мой предмет — это экспертное подпевание фальцетом песням кукрыниксов в пробке на МКАДе». О, кстати, да, да. А мы ж хорошо так иногда фальцетом поем, да? Это вот бедные наши, как называется, люди, которые едут с нами. Ну, если мы в своей машине, то иногда ж можешь забыться, как выдать чем-нибудь такое. Вот, пожалуйста, здесь уже, правда, без подписи, но тоже связано с, в общем, транспортом и в пробках стоянием. Доброго дня. Пожалуй, мог бы преподавать такой предмет — особенности ожидания общественного транспорта и искусство стояния в пробках. Итак, друзья, что бы вы могли преподавать на данный момент в вашей жизни? Прям вот вы чувствуете, что вы дока, и вам есть чем поделиться с этим миром. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Что бы вы могли преподавать на данном этапе вашей жизни, чтобы мы могли у вас учиться? Что это такое? С чувством юмора, естественно, тоже все пишите, все нормально. Либо по-серьезки пишите, такое тоже может быть. Привет, Митя. Здравствуйте. Я бы мог преподавать мастер-класс, как зайти в обе за одним дюбелем и выйти через полтора часа с тележкой на 300 евро, забыв купить дюбель. Вы тот самый человек, кому в школе еще говорили, вот ты забыл вторую смену. Ну, вторую обувь, сменку забыл. А голову ты дома не забыл? Это вот вы, да, это вы. Вот в кого вы вырастаете. Дима, привет, здравствуйте. Легко могу преподавать, как впихнуть... Ой, тут нужно аккуратно. Как впихнуть невпихуемое или тетрис в быту. Неважно, где, куда и что. Анна нам пишет. Мог бы преподавать девушкам уроки, как вести себя в отношениях с двумя мужчинами одновременно. К сожалению, опыт имеется. Грустно, согласен. После 07 могу все рассказать об устройстве мира, политике и экономике. Вы забыли сказать еще футбол. А что у нас там еще? Да и вообще, да, кому куда идти. Здесь мы все такие. Здесь, вот я вас понимаю, но, возможно, вы больше дока, поэтому, если что, сбрасывайте аннотацию ваших лекций, посмотрим. Дальше, Сергей из Астрахани. 35 лет работаю фотографом. Могу преподавать аналоговое фотоискусство. Молодое поколение не знают эту магию. Когда в красной комнате на белом листе в ванночке появляется фотография, поверьте, это здорово. Это фантастически, да, поскольку все мы... Дети из Советского Союза, у нас у всех были фото, ну, как мне кажется, у очень многих были фотоувеличители, проявитель, закрепитель или фиксатор. Фиксаж назывался, да? Потом вот этот вот бочонок для пленки, когда сидишь в темноте в ванной, мама не может помыть руки, ноги, что-то ей прям именно в этот момент приспичивало всегда в ванную заходить, могла бы там где-нибудь. Вот, да, это, конечно, фантастика. А еще я помню, как мы через стекло переснимали постеры такой малоизвестной группы Иран... Madden. Помните, да, так вот? Хотя все учили на 5 английский, но почему Иран Madden у нас был? Ну, как бы никто не знает. А ты вот кладешь, делаешь вначале негатив, потом позитив. Ну, короче говоря, вы поняли. Да, я вас понимаю прекрасно. Вот, смотрите, тоже Гудвин пишет. Могу преподавать и преподаю, как красиво фотографировать обнаженных женщин. New фотограф пишет нам. Во, как видите. Доброе, профессионально... про возможности. Да, упускать возможности. Назовем это так. Дальше. Привет. Я нигде не видел курсы безопасного использования УШМ, болгарка. У меня за 20 лет ни одного случая с травмой. Я бы учил чувствовать инструмент. Это как автоинструкторы учат чувствовать машину. Здесь же такой вопрос. А возбуждает ли штангиста штанга, да? Вот. Так, друзья, чтобы вы могли преподавать и где? Самое главное, чтобы мы могли у вас учиться. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил, чтобы вы могли, ну, уже преподавать там, где некоторые учатся еще до сих пор. Вот вы настолько чувствуете себя профи, ваши знания настолько глубинны и беспощадны, что ими можно уже делиться. Я бы преподавала уроки по скороговорению, пишет нам Арина, Республика Карелия, город Тарина. Сейчас. Я попробую. Питкяранта. Питкяранта. Да, смог, видишь. Но на самом деле я раз 20 еще вычитывал перед тем, как выйти в эфир. Но это же немножко не то, да? Но, в общем, скороговорение. Но тут я тоже мог бы, знаете, в общем, скоростью моей речи может тягаться, ну, может быть, вы, Арина, и еще уйти на кандалаки. Все, больше никто. Наш привет. С удовольствием преподавал бы плавание юношеский КМС. Слушайте, а сейчас где-то я в соцсетях попадался юнош, ну, там, лет, не знаю, 30 с хвостиком ему, может быть. Очень странно. У него, по-моему, костей нет. И сам он похож на рыбу-каплю. Это не в плане обид, а потому что, ну, явно не плавательская у него какая-то такая вот... У него фигура, там, ну, пуздрень у него и ноги какие-то, вот, но он как раз детский тренер, и это дикая популярность у него, поскольку там, ну, вот он должен был быть преподавателем, он должен был быть тренером, потому что это вот дано ему, это прям его призвание. И ты смотришь, как он это все делает, как он детям поясняет и их заставляет плавать. Так что подумайте, кстати, сейчас же плавание, это же хорошее дело, тем более там, где нет моря. Вот, хотя бы в бассейне. А я пивной сомелье, пишет нам кто-то. Могу преподавать на так, курсах пивных сомелье и обучить абсолютно невостребованной профессии. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а вот сомелье, по-моему, даже и нормально. Дальше Антон нам пишет. Мой предмет – это экспертное... А, это я читал, кстати, вот. Так, запишите меня в профессора по сборке мебели из Икеи без инструкций и лишних деталей. Врете вы, Антон, понимаете? Врете. Ну, не может такого быть. И тем более в первый раз. Не-не-не-не-не.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. Четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. Пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
2: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых... Многие из них работают очень весомо. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк»
4: Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 109 пляжей Анапы. Еще 3 проходят экспертизу. Правительственная комиссия продолжает координировать работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Крыма. На данный момент вдоль береговой линии случаев выбросов мазута не зафиксировано, сообщает правительство России. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям глава МИДа Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на это пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, которые, по словам министра, провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство. Советник президента Елена Ямпольская предложила комплексно заняться проблемой теневого кинопроката. По ее словам, такая практика показа голливудских фильмов не может не тревожить. Невозможно четко отследить, что именно в таком формате демонстрируется. Человек-паук или что-то гораздо более опасное, заявила она. Режиссер Александр Войтинский сказал НСН, что исчезновение западного кино никому не пойдет на пользу.
2: Конечно, расхолаживает отсутствие конкуренции. Снижаются планки, снижаются понятия добра и зла, хорошо и плохо, быстро, медленно, технично, нетехнично, грамотно, неграмотно. Когда ты существуешь в среде конкурентной, ты, конечно, растешь.
1: Ямпольская заявила о необходимости принудительного лицензирования западных фильмов. На что выдавать лицензии, по ее словам, должно решать государство. Сборная России по футболу 29 сентября проведет товарищеский матч с командой Ирана в Казани. Об этом сообщается на сайте РФС. Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена». Игра пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется в конце сентября. Сборная Ирана – участник чемпионата мира 2026 года. Команда провела на турнире 3 матча в групповом этапе, сыграв ничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Каждый 4-й мужчина в России одобряет курортные романы. Интрижки в отпуске одобряют 24% мужчин и только 6% женщин, свидетельствуют данные опроса «Суперджоп». Среди мужчин наиболее лояльны к курортным романам относятся неженатые. Романтические отношения на отдыхе одобряют примерно 1/3 из них. Самая низкая доля сторонников среди замужних женщин – всего 3%. При этом большинство россиян, 40%, предпочитают совместный супружеский отдых. В Бельгии нашли сейф с золотом. Рабочие разбирали стену в подвале дома и обнаружили замурованный сейф с золотыми самородками, слитками и монетами. Оценочная стоимость находки – 9 миллионов евро. Хозяин тайника пока не найден. Если он не объявится в ближайшее время, средства направят социальному центру. Их планируют потратить на помощь бездомным. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте с пятницей всех нас. И с тем, что, по-моему, впервые в этом году за это лето выходные будут теплее, чем будни. В прошлом части обсуждали тему, где бы вы, по вашему мнению, могли бы преподавать, какой предмет, чтобы вы могли у вас там чему учиться. Ну, на данный момент, конечно, в вашей жизни. Митя, привет, здравствуйте. Я могу преподавать нудеж, бубнеж и ворчание. Ой, здравствуйте, коллега, проходите к нам на кафедру. Еще мой сын считает, что я могла бы очень интересно преподавать историю, но мне нельзя. Далее идет прямая цитата детеныша. А то ты всех убьешь, мамуль. Закончилась цитата. Митя, привет. А что джингл не поменял? Ну, то, что у меня что, Вокс Алиса Михайловна, да, в этом джингле? Ну, это как бы отбивочка перед тем, как я выхожу. А я все еще надеюсь. Она написала, что, возможно, приедет к двум. Я не заходил сейчас пока что в мессенджеры, чтобы посмотреть, что там еще написано. Я надеюсь, потому что не хочется, вот, я надеюсь. Итак, пишет тоже мой тезка. Если верить жене, то я гуру в способности наводить беспорядок в любом месте, где мы появляемся. А я это называю рабочим бардаком. Ну, если нашим женам вообще верить, то мы прям вообще как... Ну, вы поняли, да, о чем я? Да, поняли. Могу запихнуть 2 пакета продуктов в уже полный холодильник. Могу преподавать бытовую рассеянность. Как зайти в комнату и забыть зачем. Положить что-то перед собой на стол и потерять. Как при варке борща перепутать свеклу и черную редьку. И так далее. Это вы еще не посыпали торт... О, я уже не помню. Это молотой гвоздикой вместо корицы. Говорят, занимательно. И не пробуйте потом пылесосить через марлечку или через бинтик, потому что засасывает все. Я мог бы преподавать основы прокрастинации, но мне лень, поэтому как-нибудь в другой раз. Пишет нам очень постоянный человек с таким именем Константин. Все, друзья, тему закрыли. В этом часе об чем-то другом поговорим. И я уже придумал тему на финальный час пятничный, поэтому оставайтесь рядышком.
0: Наша реклама.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличный.

0: «За сценой».
1: Всем привет, друзья, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала сингл группа «Оберег», и поговорим о новом альбоме с группой «Кардио Киллер». Группа «Оберег» и Екатерина Яшникова выпустили совместный сингл «Пытаюсь». По словам музыкантов, это песня о любви, верности и радости совместного пути двух влюбленных друг в друга людей. О том, как сложилась эта коллаборация, рассказывает лидер «Оберег» Денис Михайлов.
2: В кочевый трек с брутальным плотным звуком нам хотелось пригласить девушку с ярким, но нежным, где-то беззащитным тембром для подчеркнутого контраста. Екатерина в драматургии произведения олицетворяет светлое и весеннее, чистое начало, которое несет надежду, переживания, обволакивающие заботы и любви, и вместе с тем независимости и притягательной глубины. Мне досталась роль потрепанного жизнью и немного уставшего путешественника, каким, собственно, я и являюсь.

Сингл «Пытаюсь» уже доступен на всех цифровых площадках. Группа Cardio Killer выпустила третий полноформатный альбом «Trend Kill Power». Музыканты признаются, что работа над новой пластинкой оказалась сложнее предыдущих релизов. Во многом из-за высокой планки, которую они сами себе задали. При этом именно на этом альбоме артисты поняли, что у них есть свое фирменное звучание, и решили его кардинально не менять.

0: песня «Широко шагая» из нового альбома «Cardio Killer» сегодня станет новинкой чартовой дюжины. Не пропустите хит-парад и трек с авторским комментарием. Начало программы в 19.00. Ну а на сегодня это все. Друзья, с вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, зависть. Это я к тому, что тут сделали исследование. Это я нашел сейчас на Мосленте, на портале. Короче, ну, у всех у нас, давайте честно, все мы родились в пушку, и иногда можем взять там позавидовать кому-нибудь. Ну, естественно, белой завистью. Это черные, это какие-то враги, а мы-то люди воспитанные, интеллигентные, понимаем, что завидовать нет смысла и непродуктивно. Но, тем не менее, короче, сделали такое исследование. Сколько получают завистники? Вот сколько они, ну, вот у них заработная плата. Короче, по данным исследования, большинство всего россиян завидуют высокому доходу. Ну, когда дальше идет перечень, чему завидуют? Молодости, фигуре, недвижимости, ювелирным украшениям других. Мужчины, помимо прочего, завидуют чужим кубикам, пресса и успехам в карьере. Женщин же волнуют дорогие машины и путешествия. Среди редких объектов для зависти специалисты отметили наличие семьи. Завидуют не только люди с, а тут сейчас уже будет спойлер, низкими доходами, ну как низкими, но и более обеспеченные. Например, с доходом от 500 000 таких 17%. Больше всего завистников с зарплатой от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 45% говорится в материале. Вот теперь и делайте выводы.
0: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, я думаю, что вы уже слышали, что ИМОК, по-моему, отменили запрет на выступление российских спортсменов, ну и несколько еще других. Я не знаю, как называется у них там структура, и что там у них такое еще прочее. Вот, к этому еще присоединилась там Федерация бальных танцев, тоже теперь уже мировая какая-то. Ну, а тем не менее, как только разрешили нашим спортсменам выступать спокойно и нормально, российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье на чемпионате Европы. Она набрала 55,932 балла. Это вот, ну, после запятой, естественно. На турнире по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место. Потому что так положено, так должно быть. Это нормально. Это да. Также заняла россиянка, 17-летняя Анна Калмыкова. Взяла серебро с результатом 54,632 балла. Вот. Есть, конечно, там еще куча каких-то там возмущающихся людей. Но, слушай, давайте честно. Спортсмены — это отдельная категория людей в нашей цивилизации, которые всю жизнь с прям вот молодых ногтей. Он еще ходить не умеет, то он уже может там что-то с булавами делать. Там или с лентой, или с шарами, или с чем-то там еще, мечами и прочее. Прочим. Поэтому, к сожалению, у них срок, ну, это не срок годности, конечно, вот, но тем, ну, вы поняли, что я хотел сказать, вот, он не так велик, поэтому брать и накладывать запреты, это, конечно, прям просто не очень есть хорошо, негуманно, я бы сказал, но нашу гимнастику, собственно, поздравляем с ее достойными местами на чемпионате мира. Молодцы, девчонки.
0: Наше радио.

0: наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, пока мы тут с вами работали, слушали музыку, работали, оказывается, в информационном поле, в информационном пространстве муссировалась такая тема, что, собственно говоря, ну, там, Министерство кинематографии, вот, сказали, что, типа, добились того, что фильм «Колобок» будут показывать в школах, скажем так, обязательно. С 1 по 9 класс. Короче, школота, выдыхайте, все нормально. Министерство просвещения Российской Федерации. Вот, и, ну, короче, сказали, что ничего подобного они не делали, и вообще никому это не грозит. Так что выдыхайте и читайте книгу в оригинале.
0: Шоу дня на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Штормовой ветер накрыл Москву, его порывы достигают 17-19 метров в секунду. По данным Центра погоды Фобус, по шкале Бофорта такая скорость соответствует 8-бальному шторму. Он может затруднять передвижение, ломать тонкие ветки и сухие сучья, а также валить ветхие и слабо закрепленные конструкции. Причиной сильного ветра стали значительные барические перепады над центральными областями Европейской России. Скорость ему также добавляет неравномерный термический прогрев. На фоне сильного ветра аэропорта Шереметьево Домодедово работает в штатном режиме, передает агентство городских новостей Москва. Работа канатной дороги, воздушный трамвай на ВДНХ приостановлена. Сильный ветер в Москве ослабнет к вечеру. Создание наклонного хода началось на будущей станции Достоевская кольцевой линии метро, сообщил Сергей Собянин. Это эскалаторный тоннель, соединяющий подземную станцию с вестибюлем. Как отметил мэр, специалисты работают в сложных гидрогеологических условиях, поэтому применяют технологию замораживания грунта. Достоевская станет первой новой станцией кольцевой линии за 70 лишним лет. Она расположится вдоль Суворовской площади, рядом с улицами Самотечной и Дурова, Екатерининским парком. С открытием станции улучшится транспортная доступность 200 тысяч жителей сразу трех районов Москвы: Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Марафон финансовой грамотности стартовал в павильоне «Заповедное посольство» в парке Зарядье. Он будет проходить до 25 августа в рамках общегородского проекта «Лето в Москве». Центр финансовой грамотности при департаменте финансов подготовил более 350 мероприятий для детей и взрослых. В этом году расширили просветительскую программу, включили больше интерактивного взаимодействия с экспертами, увеличили количество практических занятий. Гостей ждут лекции, мастер-классы, цифровые форматы и мультимедийные технологии, которые помогут лучше ориентироваться в мире финансов. Отдельный блок посвящен психологии финансового поведения. Все мероприятия бесплатные. Действие минимального интервала движения поездов на Московском центральном кольце продлят с 18 часов вечера субботы до окончания перевозок, сообщила Московская железная дорога. Время ожидания поездов сократится в связи с проведением концерта на стадионе Лужники, рядом с которым расположена одноименная станция МЦК. На большой спортивной арене состоится масштабный юбилейный концерт группы «Звери» в честь 25-летия коллектива, а на территории комплекса в рамках городского спортивного фестиваля выступит «Нелето». Более 300 детенышей появились на свет в московском зоопарке с начала года. Среди них представители редких видов и особи, которые находятся на грани исчезновения, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Это, в частности, малыши калимантанского безухого варана, мексиканской двухцветной змеи, кошачьих лемуров, капуцина плаксы, домашних яков и альпака, а еще щенки росомахи, птенцы кудрявых пеликанов, японских журавлей, красных фламинго. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я спросил одного мессенджера, я спросил другого мессенджера, я спросил третьего мессенджера, не ответила мне Алиса Михайловна. Ну, я так понимаю, что уже 15.06, в принципе. Мы уже тут уже сумки собрали все, пора уже ехать и заканчивать рабочий день. Вот, ну, не будет, скорее всего, ее же сегодня, поэтому не будет. Ладно, друзья, давайте мы в этом часе поговорим на тему, знаете, когда, ну, можно просто обсудить все и ничего. Тема звучит следующим образом. В эти выходные я точно буду вот что-то делать. Вот что вы будете делать? У вас стоят четкие планы. Вы знаете, что неважно, там какие-то катаклизмы, Везувий, или наоборот снег, или радость и счастье, но вы точно сделаете эти дела. Вот в эти выходные я точно сделаю. Вот так звучит тема. Что я хочу сделать? Поскольку мне там еще друзья приедут и так далее, я начал пересматривать замечательный сериал «Тед Лассо» называется. Он сейчас, кстати, выходит 4 сезон, и вот в его преддверии, ну, он уже выходит с 5 числа августа, вот, и до октября будет идти, поскольку это не Netflix же, это же какой-то там другая, по-моему, Apple, да, по-моему, делают. Они, заразы, раз в неделю. Ну, что это такое вообще? Netflix, конечно, нас всех очень избаловал. Очень-очень-очень. Когда все серии сразу выкладываются, и ты пропал для мира. Так вот, начал пересматривать и заметил, что... А он очень милый сериал. Это правда милый сериал, это такой феномен, который непонятно почему стал вдруг каким-то, ну, таким хитом просто. Я еще понимаю, почему. Потому что, вот, в общем, первый сезон, я сейчас его закончил пересматривать, и сейчас усиленно там интересуюсь разными сценарными ходами, планами и так далее. Поэтому обращаю внимание на маленькие нюансы. Так вот, во всех сериях все герои, которых ты, естественно, сразу же любишь, поскольку они странные, в общем, странных любить и легче, чем людей нормальных, будем честными. Так вот, у всех главных героев, у них все нехорошо. Вот плохо сказать нельзя, у них все нехорошо. У них нет хэппи-энда в каждой серии, как это, ну, мы любим в комедиях таких, да? Нет, у них не все хорошо, у них прям вот все нехорошо, я бы даже сказал. Ладно, пусть так будет. При всем при этом общее впечатление сериала очень положительное. Как этого добились сценаристы, как этого сделал кто там, ну, кто у нас учил, кто занимался вообще, кто продюсировал? Сейчас скажу, кто. Билл Лоуренс. Кстати, он же продюсировал и делал, в общем, клинику, терапию, Рустер, ну и Тед Лассо. Ну, в принципе, хиты все, по сути дела. Обратите внимание, если вдруг будете смотреть или пересматривать, там реально у каждого персонажа в Теде Лассо своя личная драма, своя личная трагедия, которую они переживают. При всем при этом, каждый настрой серии великолепно. Все, давайте, друзья, к теме этого часа. На этих выходных я точно сделаю. Пишите, пожалуйста, через наших ботов. Они работают, и они в ваших мессенджерах. Ищите.
0: Наша реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом части я вам предложил, ну, поделиться своими планами на выходные. В эти выходные я точно сделаю это. Поехали. Митя, верни рубрику «Глаголиус». Не верну. Здравствуйте, это Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Поставьте, пожалуйста, песню. Не поставлю, Татьяна. Простите, пожалуйста. А здесь же, тут же, причем от вас же, Татьяна, вы как-то и ночные снайперы из Фурганова, и оркестр хотите прям. Не поставлю. Добрый день, тезка. Здравствуйте, Дима. Сегодня без стихотворений, хотя куда я без поэзии. Но она у меня в душе, но да, без Ершовой в эфире. Так, в эти выходные я точно буду есть домашние пельмешки, запивать их пенным и досмотрю первый раз «Игру престолов». Бойся спойлеров. И не разочаровывайся сильно. Вот. Ну, что-то никому. Это знаешь, как из «Лоста», да? Вот эта последняя серия очень странная была. Так и тут тоже что-то Мартин накрутил, что-то понаделали, понаснимали какой-то лабудень. Вообще с родственниками общаться в таком плане тоже плохо все. В общем, привет тебе. Так, мальчик Валерик нам пишет, 38 годиков. Пить он собирается, значит, домашнее что-то. И с женой он собирается, самое главное. Ага, хорошо, ладно, принимается, все. Одобрямся, разрешамся. Привет, вот я буду заниматься уборкой дома, готовкой. В воскресенье, если позволит погода, буду облагораживать огород. Олег из Тулы. Не забывайте себе жалеть, люди, это правда. Я вот сейчас понял, что вот лень — это такая прекрасная штука. Когда смотришь, думаешь, это...

0: Ну, это не газон, это естественный вид планеты Земля. Поэтому стричь траву отдельно этим. Ладно. Я точно пойду на фестиваль в Санкт-Петербурге. Внутри города жду с нетерпением субботу, пишет нам кто-то, не подписавшись. Ну, ладно. Тоже начали с женой пересматривать Тед Лассо. В любую погоду посетим с детем парк Львов в Клину. Так, хорошо. Вот. Ну, и Тед Лассо, да-да-да. Но он стоит, слушайте, ну, реально такой добрый-добрый сериал. Прям очень добрый. Но прям с таким сплиновскими ощущениями, когда тебе грустно, но светло. На этих выходных я точно что-нибудь сделаю, написал нам кто-то. Да, да, это хорошая, прям вот это очень хорошая мотивация. Что-то да вы сделаете точно, понимаете? Привет, Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. На этих выходных я точно покашу участок, но это не точно. Мальчик, вот, видите, вот смотрите, вот больше чем уверен, что... В Туле Олег гораздо моложе, чем мы с мальчиком Вовой. Вовка так вообще еще тоже очень молодой, ему 45, а мне полтос. Вот мы прекрасно понимаем, что газон. Естественная красота, она же как естественная красота, понимаете? Этим все сказано. Понятно? Естественная красота, этим все сказано. Так, друзья, тема этого часа. Давайте, пишите, делитесь. В эти выходные я точно сделаю. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио. Сделано в России.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас призвал делиться планами, которые вы точно поставили перед собой на эти выходные. В эти выходные я точно буду делать вот это и это. Я даже сам себе не верю, когда много раз просто перечислил через запятую это. Дядь Митя, в эти выходные я точно буду долго со вкусом и выдумкой гладить и шуршурить, не знаю, как вот я никогда не делал такое со своим котом, кота, вышивать и спать. Вот мне очень нравится, ну да все, нет, ну вышивать нет, как-то это прям, мне психи бьет, не хватило бы сил. Нас же учили тоже всех там, мальчишек тоже и шить учили в школе, еще что там вышивать. Я говорю, зачем, вот что? Вот, возьми зеленую нитку, вот такой, я дальтоник, мне все равно, не важно. Привет, брат Стрелец, здравствуйте, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. В эти выходные я точно надегустируюсь на фестивале, оторвусь под Good Times, La Scala и Tritium. Вижу много хороших людей из Good Times Crew. Пишет нам Сашка, Сашке 40 лет. Ну, прям самое время, конечно, да, прям то, что нужно. Я точно почопаю в аквапарк. Пишет нам кто-то, не подписываясь, но что-то мне кажется, что улыбка у вас уже довольна. Так, привет, Наша. Купил новые струны для гитары, завтра устанавливаю и песни Виктора Цоя петь. Пишет Дмитрий, Цой жив. Да, Цой жив, это правда. Так, тут меня что-то попой назвали. Ну, ладно. Доброго дня. В эти выходные я точно буду праздновать свой день рождения. 38 годиков исполнится. Планирую вообще не готовить. Иначе это не праздник. Вот тут я вас целиком полностью поддерживаю. Пусть гости приходят с чем-то. Привет, Димасик. Я в эти выходные буду варить сок яблочный. В воскресенье буду работать. Любаша пишет нам. Любаш, ну, сок это хорошо. Сок хорошо. Если вдруг не получится, всегда сидр сделать можно. Вообще, уникальная штука. Аня, а сидр, если скиснет, уксус будет яблочный. Ну, там, говорят, даже хороший. Добрый день. В эти выходные точно буду копать картошку, закрывать банки, собирать обливки. Кто вы, люди, вообще? Я уже устал читать, а вы еще даже это не начали исполнять. Собирать облепиху. А это ж вот это вот. Ну, вы поняли. Там же, она же ее колючая. Попробуй ее, пойди, собери. Сливу и ставить на них настойчики. Ну, можно туда и помять, в принципе. А облепиху, ничего страшного. Даже дегустировать их и все под наше радио. Как-то быстро вы собираетесь дегустировать. Здравствуйте. Я точно буду спать. Вообще, еду на дачу, а там полно дел. Но чувствую, что забью на все и просто высплюсь и отдохну. Пишет Наташа. Наташа, сестра, дай пятюню. Иди ко мне, я тебя обниму. То же самое сделаю. Я тут еще понял, что я взрослый дядька. Я реально взрослый дед уже. И друзья ж у меня тоже взрослые. Я ж не должен с ними нянчиться, правильно? Приедут ко мне на дачу, пусть занимаются, а я их довезу и тихонечко усну. Митя, привет. В прошлое воскресенье жена уехала с вещами домой в Нижний Новгород. Неделю как-то держусь. Третий день жду, не дождусь субботы. Приедет подруга в гости, будем чинить ее духовку. Ладно. Чинильщик. Ладно уже. Как там в «Любовь и голуби» было, да? Друзья, тема такая у нас сегодня с вами. В эти выходные я точно сделаю это. Точно сделаю это. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама ООО «Kärcher». УКН 104-779-606-3072. Москва.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваши планы на эти выходные, что вы точно... Ой, елки-моталки, что это такое? Уберите это, пожалуйста. А, кто... Это ты, Ломанов, что ли? Мам, дорогая, тебе очень идет. Видишь, наконец-то ты снял скальп не только с головы, но и с лица. Ладно, друзья, планы, которые вы точно... Ну вот я точно сделаю в эти выходные. Наши привет. В эти выходные буду закрывать на даче купальный сезон 2 дня подряд. А то скоро ехать в Питер домой. Уже назначен сбор труппы в театре. Новые роли, новые радости. Покупайтесь. Да, у нас тут тепло, хорошо. Плюс 3. Денис, 42 года, железнодорожный. Время 15:18. Я до сих пор слушаю наше радио. Что-то не то. Точно нету Вокс? Точно нету Вокс. Точно нету. Алиса Михайловна, нет, но у меня тут бегает какое-то привидение. В эти выходные... эти выходные обещают быть грустными и скучными. Дочь на даче у бабушки. Муж собрался работать, и сразу у меня тухляк с настроением случился. Пишет нам Вера из Нижнего Новгорода. Где, Вера тут же поясняет, завтра будет день города, но за окном плюс 10 и дожди. Значит так, Вера и вообще наши, пожалуйста, мальчики, девочки любого возраста, я так долго работаю здесь, что можно меня немножко послушать будет чуть-чуть. Вот. А нужно как-то подняться над этой ситуацией, Вера. Ну, купи ты себе, не знаю, там, купи себе какой-нибудь яркий дождевик, яркие какие-нибудь там сапоги, кроксы, зонтик такой же, не знаю, ну, желтый какой-нибудь возьми. Мужу синий купи, дочери красный. Нет, себе красный, дочери желтый. Пусть будет как солнышко. Вот, вернется, потом будете бегать осенью. И пойди погуляй ты в день города, это классно. Замерзла, забежала в кафешку, что-нибудь тяпнула, хороший такой чайку, какого-нибудь травяного там, какого-нибудь кофейку, съела круассанчик, руки отогрела ледышки и пошла дальше гулять. Еще вообще прекрасно будет. Нужно уметь подниматься над всей этой лабудой, которая вокруг нас вообще происходит. И просто получать удовольствие от того, что мы можем хотя бы ходить и видеть. Все, поэтому все, нафиг, давайте. Ты-дынь. Все, Вера, завтра день у тебя будет хорошим. Покеда. Привет, Ленский, здравствуйте. Куда Михайловну дел? Никуда не дел, она сама делась. Так, я в эти выходные точно буду любоваться, как муж делает водоотведение весенних вод на даче. Сейчас все другие мужики такие, все мы такие, говорят, держись, брат. А то участок внизу, его все время затапливает. Вы ему там помогите, я не знаю, там, ну, каравай какой-нибудь, там, квасец какой-нибудь, что-нибудь вот такой взбраднувший, слегка взбредившийся. Привет, Дмитрий, здравствуйте. В эти выходные я точно нацеплю на шуруповерт специальную насадку-щетку и дешевую кабинку очищу так, что ого-го, потому что я не лох, рука ковыряться. Роман, 44 года, Брянская область. Какую кабинку ты себе... душевую кабину! Господи, я дешевую прочел. Все, пора в первый класс. Здравствуйте, дядя Дима. Здравствуйте. На этих выходных я точно познакомлю свою родную со своей избранницей. В первый раз в такой ситуации волнуюсь капец. Свою родную у кого? Маму у кого? Жену? Кого вы с кем будете с возлюбленной? Вы как-то поясните. Тут, ну, так, чтобы мы понимали степень вашего волнения. Оно такое терпимое или уже попахивает? Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Сегодня будем есть суши, пить пенное, а завтра будем чинить и смазывать велики, чтобы в воскресенье, если позволит погоду, поедем кататься. Артем из Тольятти нам пишет. Минздрав предупреждает тоже вслед за Артемом, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, да и нашему тоже вредит здоровью. Лев из Москвы пишет, но сейчас в Боровичах я точно почопаю в аквапарк. Да что-то вот, ладно, хорошо. Это не... Вы, по-моему, уже писали, только тогда еще не подписывались. Дальше. Привет. Слегка поругался с женой, потому что привел испачканного 4-летнего сына, который хочет у меня на работе полазить по строительной технике. Ну и что? Ну и что? Ну так... Что? Это нормально. Это нормально. Мы мальчики, нам так положено. Грязь и мы — это слова, ну, близкие. Это не синонимы, естественно, но очень близкие. Мы как-то взаимодействуем. Без этого никак нельзя, понимаешь? На этих выходных я буду готовить, спать, слушать группу «Ночные снайперы», пишет нам Татьяна. Так, друзья, давайте. В эти выходные я точно сделаю это. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Работает.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, еще несколько ваших сообщений и буду уже прощаться. Привет, Дима, что такое выходные? Краснодар чемпион. Ну, такое бывает. Да, это такой, знаете, привет. Поем жареной картошки, пройду уровень сложный в игре и посплю. Игра, только не знаю, что это такое, но все остальное прям подходит. Я буду стараться веселиться все выходные без алкоголя. Страшно делать первый шаг такой осознанный. Вообще не бойтесь, все норм, веселье, но есть в нас всегда. Просто вот эта вот штука, она нам помогала его скрывать. Вот этот винтик, который такой, знаете, предохранительный, и что-то там вылетало. Иногда вылетало больше, чем нужно. Поэтому, веселье, все будет в порядке, вообще не сложно трезвому веселиться, и это нормально, поверьте, знаю, вообще могу, практикую. Завтра помчу из Нижнего Новгорода в Москву, если смогу сегодня заправиться, пишет нам Александр. Да, Саша, я сейчас тоже планирую как-то рвануть и где-то искать бензин, ибо я его прокатал. Дальше. Я точно буду голодать и готовиться к очень неприятной медицинской процедуре, но надо, профилактика наша. Все. Всем счастливо, пока!
0: На нашем радио. Наше радио. Музыка.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин проинформировал участников совещания Совета Безопасности об итогах учений Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба Кремля. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент 12 августа проконтролировал завершающую стадию учения Тихоокеанского флота с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Эти маневры Путин назвал необходимыми для поддержания боевой готовности флота, защиты интересов России и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для совершенствования военной составляющей страны. Основная тема сегодняшняя встреча участников Совбеза была посвящена сохранению традиционных ценностей в сфере культуры и креативных индустрий. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на это пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, работающие в интересах стран, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство, подчеркнул глава МИДа. Страны Европейского Союза и Великобритании хотят наладить отношения с Россией за своих истощенных энергетических ресурсов и приближение зимы. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что в ближайшие несколько недель или месяцев стоит попытаться наладить контакт с Россией. Финский лидер также признался в любви к россиянам и русской культуре. Появление беспилотных автобусов на дорогах России – необходимая и актуальная мера. Она поможет сделать их одним из самых безопасных видов транспорта. Об этом в эфире НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По данным издания «Коммерсант», Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров. Их предлагается протестировать в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. По словам Шапарина, автобусы идут по заранее определенному маршруту. Понятны все риски и особенности. Поэтому запрограммировать его так, чтобы он шел максимально безопасно, не самое большая проблема. Кроме того, внедрение беспилотных автобусов поможет решить проблему дефицита водителей, заключил собеседник НСН. Министерство просвещения опровергло информацию о том, что в школах будут проводить массовые показы колобка для учеников. Ранее в ряде СМИ появились утверждения, что ведомство издало распоряжение, согласно которому ученики с 1 по 9 класса будут посещать организованные для них массовые показы кинофильма. Как подчеркнули в Минпросвещении, данная информация не соответствует действительности. Премьера «Колобка» состоялась 6 августа. По итогам первого уикенда в прокате картина Антона Маслова, по официальным данным, заработала около 250 миллионов рублей. Как пояснил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, кассовый успех фильма связан с его максимальной росписью в кинотеатрах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». По-прежнему лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И с вами я, Андрей Ломанов. Напарник мой Игорь Владимирович Седов отдыхает. В отпуске он на морях в южных широтах. Отпраздновал свой день рождения. Вот. И прекрасно, мне кажется, себя чувствует. Домой особо и не собирается. И, честно говоря, даже писать перестал, что меня немножко смущает. Видимо, очень хорошо отдыхается. А многие спрашивают, а где же Аграфена? Вот вчера, например, спрашивали, которая изначально решила составить мне компанию и поработать эту недельку в эфире. Ну, у нее тоже накладывается, она тоже человек с большим количеством работы. И вот никак у нее не получилось ни вчера, ни сегодня. Но это ничего не значит. Все равно я постараюсь сделать нашу сегодняшнюю программу достаточно насыщенной. И поговорим. Тема у меня есть очень хорошая. И Виктория будет в следующем часе. И, ну, давайте не будем отходить от традиции. Естественно, сегодня будем сверять наши камертоны, насколько они созвучны, насколько хорошо мы знали песни тех лет, которые звучали, когда мы были еще юными, молодыми. Вы знаете, сегодня я решил взять песню. Я ее просто обожаю и думаю, что все ее знают. Но обычно мы зачитываем четверостишие или там, ну, какой-нибудь куплет. В этом случае я хочу изменить немножко сегодня правила игры. Я зачитаю только одну строчку. И думаю, что все вы должны сразу понять, о чем идет речь. Звучит она так. Здесь лапы у елей дрожат на весу. Точка. Все, больше я ничего зачитывать не буду. Абсолютно уверен, что все вы эту песню знаете. Мне не обязательно присылать название этой песни. Достаточно присылать либо кто ее исполняет, кто ее автор, или как она продолжается, или кусочек из этой песни, чтобы я просто понимал, что да, мы прекрасно знаем все эту песню и не ошибемся. Ну, а во всем остальном на ближайшие 3 часа я загружаюсь в ваши радиоприемники, вплоть до чартовой дюжины, и постараюсь сделать эти 3 часа максимально насыщенными.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 3 вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, конечно, надо подвести итоги литературно-музыкального конкурса. Ну, конечно, все угадали, и нет ни одного неверного ответа. Это песня лирическая, или, как ее еще в народе называли, сказка. Конечно, это неподражаемый, гениальный Владимир Высоцкий. И вы знаете, когда слушаешь эту песню, не знаю, как у вас, у меня прям по спине мурашки бегут. Я вот сейчас поставлю нам небольшой кусочек послушать, небольшой отрывок. Вот так.
2: Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

0: заберу во дворец, где играют свирели.
1: Ну, гениальная же песня, абсолютно гениальный текст, ну, великий поэт, конечно. Ну что ж, давайте, наверное, поставим здесь уже точку, потому что, мне кажется, Высоцкого можно слушать, слушать и переслушивать, и все равно будешь получать удовольствие. Давайте перейдем к теме сегодняшнего часа вот этого, потому что, мне кажется, такой вот некий запал я уже сделал. Давайте поговорим на тему, и тема сегодня очень простая, по крайней мере, мне она кажется простой. Стой. Все люди делятся на две категории, когда собираются в отпуск. Вообще, собираются, задумывают свой отпуск. Первый – это тюленчики, которые тянутся к морю, к вот этим замечательным коктейлям-зонтикам, чтобы ничего не делать, лежать где-нибудь на хорошем песочке, да, и, не знаю, читать какую-нибудь книжечку, смотреть какой-нибудь сериальчик и отдыхать. Вот это отдых. Я не говорю, что он плохой или хороший, но это отдых для многих наших сограждан. Есть вторая категория людей, к которым я теперь уже точно отношусь. Это люди, которые не рассматривают, в принципе,

0: принципе, отдых у моря, а хотят увидеть что-то новое. Хотят, может быть, даже немножко каких-то экстремальных ощущений, какого-то приключения, путешествия. Если вот оглянуться на мой путь, да, я прекрасно помню, что какое-то время я обожал отдых у моря, лежать на пляже, поиграть в картишки и вообще ничего не делать. И пока дочка была маленькая, я, кстати говоря, и действительно даже не думал ни о чем другом. Но когда дочка подросла, и мы стали уже супругом вдвоем ездить, то началось. Мы на мотоцикле объездили весь Кавказ, и в прошлом году таскали катер в Карелию, и мы получаем от этого безумное удовольствие. Вот не нужно никакое там теплое море, потому что каждую минуту у тебя появляются новые эмоции, и мозг великолепно отдыхает, а главное, что он очень хорошо перезагружается. И вот я прямо очень хотел бы у вас узнать, какой отдых предпочитаете лично вы? То есть вы за тюлени отдых, за прекрасный, спокойный, заранее спланированный, ну, может, с парой экскурсий, чтобы совсем уж скучно не стало, или за отдых, который требует неких приключений, путешествий. И, конечно, ну, если мне просто ответить, это будет скучно. Давайте-ка с примерами, да, потому что если вы за море, то куда, насколько и сколько лежать на песочке, ну, а если вы любитель активного отдыха, то расскажите, куда ездили, ну, скажем, давайте, либо последний раз, либо куда отправитесь в этом году. Жду ваше сообщение традиционным способом через сайт наш.ру или через наших ботов. Давайте сегодня поговорим на эту тему.
1: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я спросил у вас, какой отдых вы предпочитаете. Отдых тюленчиком где-нибудь в шезлонге и с каким-нибудь вкусным напитком, из которого торчит зонтик. Или, наоборот, вы любите приключения, какие-то турпоходы. И вот что вы пишете. Предпочитаю отдых делить. Один отдых у меня точно у моря, так как есть 3-летний ребенок, и один активный, и, собственно, второй активный. В этот раз захотелось горной романтики. Планирую добраться до Непала и побывать в базовом лагере либо Эвереста, либо горы Анатурны. Так, со всеми трекингами и прочими прелестями. Ну, вот это прям, мне кажется, экстрим поход. Ну, я могу ошибаться. Что еще пишете? Я тюленчик, люблю на сапе кататься и на водоросли смотреть. Ну, кстати говоря, ну, сап это все-таки не совсем тюленчик. Там надо и грести иногда, мне так кажется. Доброго вечера. А я за комбинацию спокойного отдыха и активностей. В феврале летала в Вьетнам и на пляже успела полежать и страну немного посмотреть. 10 дней. Второй выпуск 5 дней. В Осетии поездки по горам. Культурный отдых во Владикавказе, пишет Настя из Москвы. Каждый отпуск с детьми проводим в ЛНР на родине мужа. И в огороде, и тюленями бываем. Там мое Простоквашино. А какой отпуск предпочитаете вы? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах «Госуслуг» и «ЦИК России». Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Плохой полицейский.
9: Все живут по моим правилам, даже преступность.
8: И хороший полицейский.
10: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
8: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
14: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я поинтересовался, какой отдых вы предпочитаете, активный или, наоборот, какой-нибудь очень спокойный и расслабляющий. Вот что вы пишете. Работаю в вахты месяц через месяц на руководящей должности. Отдыхаю на работе. А дома работаю в полный рост. Ну, добрый вечер. Предпочитаем с супругом совмещать. В сентябре собираемся с кемпером на Азовское море, по пути посещая Тулу, Кудыкину-гору, Логу, Ростов-на-Дону, но потом еще можно прокатиться по побережью и поваляться на пляже. Ведь у нас дом там, где мы его припарковали. Ну, конечно, с кемпером это очень удобно. Каждый день из окна новая картина. Добрый день. А у меня отпуск. Это Турция. Море. Очень люблю плавать с маской и трубкой. Ну, и пляж, конечно, с баром. И обязательно рафтинг и морская рыбалка. Отпуск делю на 2 недели. Летом и осенью. Ну, и если майские праздники позволяют, то в мае недельку тоже можно, пишет нам Алексей. Так, что еще вы пишете? Привет, друзья. Летом, конечно, предпочитаю море, побережье. Испания объехали уже все побережье. Но при этом делим отпуск пополам. Половина активная. Велики, рыбалка, лодки, подводная охота, прогулки. Вторая половина пляж и море. Плюс вечером какие-то ресторанчики. Детям и жене нравится такой подход. Всем привет, пишет нам Макс из Германии. Кстати, да, хорошее совмещение. Не поспоришь. Всем здравствуйте. Путешествуем с семьей на 7-местном степ-вегоне. Объездили пол России. Последние поездки были по Южному и Северному Кавказу. Купили еще большую палатку для кемпинга, спальные мешки и все, что нужно для бюджетного отдыха. Сыновья 7 и 10 лет с удовольствием разделяют наше с мужем путешествие. Вместе с нами лазают по горам, плавают на байдарках. В общем, греть бобки на пляже – это точно не про нас. А какой отдых предпочитаете вы, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про отдых говорим сегодня в этом часе. Активные или пассивные. Тут прислали мне замечательную фотографию. Человек что-то делает. Но это, видимо, либо фундамент, либо крыша. Я так и не понял. Вяжет какие-то арматурины. Привет, 5 баллов. Активно на работе. Активности на работе хватает. Поэтому только тюлени, только хардкор. Вообще в идеале на диване. Вот так вот. Такие варианты, оказывается, тоже есть. Что еще пишете? Всем привет. Раньше море было must-have, но последние 3-4 года это горы и сплавы. Даже жаль, что столько времени потратил лежа под палящим солнцем на горячем песке, повторяя это год из году. Сейчас на море ездим только по запросу детей. Будь моя воля, я бы все лето проводил бы на байдарке в Карелии. Ну и горные лыжи зимой никто не отменял. Что еще? Я за активный отдых в приморской зоне. Днем активности на берегу, а к вечеру возврат на базу, к морю и отдых уже с видом на море. Ну, кстати, классно. Несколько лет назад поняла, что тюленить для меня не отдых. Не перезагружает он меня. В прошлом году был Непал, Верхний Мустанг с фестивалем TG. В сентябре Хабаровский край, Охотское море, Шантарские острова и Киты. В этом году едем изучать Сахалин, пишет Екатерина. Екатерина, ну вы прямо, я не знаю, экстремальный путешественник. Я очень хотел бы в Непал попасть. Привет, наши. Мы за гибрид. Отдыхая на море, мы ездим на экскурсии через день, чтобы успеть накупаться, ну и получить новые знания и впечатления. Как пример, база в Калининграде, оттуда поездки на море, на Куршскую косу, в Балтийск, Советск, походы в музеи Калининграда. Зато спокойный, комфортный отдых по вечерам, никакой беготни с вещами между городами и местами ночевок. А какой отдых предпочитаете вы, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем отпуск. Какой предпочитаете? Активный отпуск или поваляться тюленчиком где-нибудь на пляжке? Вот что вы пишете. Привет, обожаю отпуск проводить в Африке, но на это нужно как минимум 3 недели. Сейчас такой отпуск не дают. И вообще, хоть какой-нибудь будете, пишет Лина из Москвы. Лина, насколько я помню, в Африку мало того, что надолго достаточно ехать. Там еще, и если это не Северная Африка, там еще куча прививок надо каких-то делать. Вот, поэтому вот Африку я путешествовал, я и в ЮАР был, и в некоторых других был, но, честно сказать, воспоминания у меня такие очень неоднозначные по поводу Африки. Маврики, в июнь 12 дней, только 4 лежало у бассейна. В горку лазили, и дайвинг обязательно в отпуске. Зачем вообще это все выбирать? Можно совещать и к море, и актив. А еще есть новогодние каникулы, майские праздники. Я близнецы, а это просто знак кочевника. 56 регионов России, 38 стран. Вдохновляют на путешествия лежебок. Каждый свой день рождения обязательно в новом месте. Обожаю Сахалин. Из всех мест для меня это номер один. Что-то многие, кстати, пишут про Сахалин. Это уже начинает немножко смущать. Так, что еще? Все же просто, на мой взгляд. Если человек целый год пахивает физически, не оторвете вы его от шезлонга и напитков. А планктон офисный, вот ему давай эмоции и экшена. Вот я, кстати говоря, с вами не соглашусь, потому что я вот читаю сейчас сообщения наших слушателей и понимаю, что по поводу активного отдыха совсем не планктон офисный пишет, а люди достаточно взрослые, состоявшиеся, и даже мне как-то вот так кажется, что уже дети живут отдельно вот, у многих. Так, еще что вы пишете. Море не исключает активного отдыха. Вот сейчас поедем в Турцию, все как положено, но там планируем куда-то погулять. В январе-июне в Питере были, мы туда 2 раза в год катаемся. Зимой до русской Эйлы, простите, оттуда доехали. Летом обязательно посещение Форт-Рифа и ходим, в общем, в целом много. Так, что еще пишете? Дети подросли. Мог без родителей пережить недельку, и у нас есть возможные фестивали, сплавы на байдарках, отдых на сапах. В общем, я так понимаю, вы отдыхаете без детей по полной. Ежегодно ездим с семьей на несколько дней в палаточный автокемпинг на Черном море в район Архипа Осиповка. Ну что ж, я так смотрю, вот я просто прочитал все ваши сообщения. Мне показалось, что такой разный отдых у всех. И лежебок, кстати говоря, очень немало. В основном все-таки люди, которые стремятся какие-то новые эмоции, наверное, получить, новые впечатления. Ладно, все, ставим точку на этой теме. А в следующем часе вас ждет Пихтория. Это точно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru. 18+.
2: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин встретился с педагогами, родителями, учениками школы номер 1517, для которой в районе Хорошова в Мневнике к началу учебного года построили новый корпус. Как отметил мэр, там обустроили много профильных классов – инженерно-медицинских, предпринимательский. Школа взаимодействует с ведущими вузами – МГУ, МАИ, МФТИ. У школьников будет хороший выбор профилей для дальнейшего направления учебы, подчеркнул Собянин. Он также рассказал о развитии района Хорошова в Мневнике. За последние годы сюда провели 3 станции метро. В сентябре откроются еще 4. Также будет 2 станции МЦК. Кроме того, в районе построено 2 новых спортивных комплекса. Сейчас проектируется еще 5. Прокурор Москвы Максим Жук провел рабочую встречу с новым уполномоченным по правам человека в столице Андреем Мецлером. Они обсудили результаты совместной работы по защите прав граждан, обменялись мнениями, определили ключевые задачи и пути их реализации. На встрече отмечено, что общая работа по защите прав, свободы, законных интересов москвичей идет в непрерывном режиме, сообщили в прокуратуре. В качестве одного из приоритетных направлений работы Жук обозначил помощь военнослужащим и их близким. На портале mos.ru появилась специальная страница с инструкциями, которые помогут горожанам сохранить надежный доступ ко всем важным цифровым сервисам, сообщили в мэрии. Сертификат безопасности обеспечивает защищенное соединение между пользователем и сайтом. Он также помогает отличить настоящий сайт от поддельного. Пользователю достаточно иметь российские сертификаты безопасности, уточнили в Департаменте информационных технологий. На странице опубликованы ссылки для скачивания отечественного браузера и установки сертификатов. Новые тематические маршруты ко дню археолога появились на портале «Узнай Москву», сообщил Департамент культурного наследия. День археолога ежегодно отмечается 15 августа. 2 новых онлайн-маршрута открывают для жителей и гостей города уникальную возможность заглянуть вглубь веков и увидеть столицу глазами археологов. Каждый маршрут – это полноценное путешествие, где привычные улицы города открывают тайны уникальных археологических находок и древних культурных слоев, отметили в департаменте. Первый маршрут начнется в Китайгородском проезде и завершится у Музея археологии Москвы. Второй проходит по Третьяковскому проезду и Пушечной улице. Гастрофестиваль, спектакли и концерт пройдут в Москве в выходные, сообщил Департамент культуры. Так, в субботу и воскресенье в кинопарке Москино пройдет музыкальный гастрофестиваль «Эмберфест». Различные блюда представят известные столичные рестораны и бары, а также заведения из регионов. Состоится концерт. Гостей также ждут мастер-классы бренд-шефов и серии обучающих занятий для юных кулинаров. В музее-усадьбе Кускова в воскресенье в 18.00 состоится концерт в камерном формате в программе «Произведения из Золотого фонда мировой классики». Ознакомиться с подробным расписанием мероприятия приятия и приобрести билеты можно на сайте билет.мос.ру. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Тему отпуска предлагаю закрыть, потому что, ну, все, уже мы поговорили прекрасно. Все понятно, большинство из нас все-таки за активный отдых. Ну, а в этом часе вас ждет Пиктория, причем, знаете, такой штамп есть, по заявкам слушателей. Потому что я вчера поинтересовался, делать ли Пикторию на сегодня. Было очень много пожеланий ее сделать, я ее сделал. Но нужно понимать, что, во-первых, это будет сегодня не совсем Пиктория, а, мне кажется, некая такая философская притча, уж простите меня. А во-вторых, сразу хочу попросить прощения, могут быть косяки, потому что я один. Мы с напарником обычно, когда делаем Пикторию, то один отвечает за текст, другой за музыкальное сопровождение. Мне придется отвечать и за то, и за другое. Ну, в общем-то, я постараюсь, чтобы все было гладко. Для тех, кто не знает, Пиктория — это такая рубрика, в которой мы загадываем хорошо всем известную личность, и мы не рассказываем, мы не пересказываем его биографию, мы берем какие-то отдельные этапы его жизни, которые считаем яркими, интересными, и потихонечку рассказываем о том, что происходило с ним вот на этих этапах жизни. Поэтому готовьтесь, буквально через несколько минут начнем Пикторию. Поехали!
0: Наша реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: если у вас есть возможность заварить себе чаек, устроиться где-то удобно в каком-нибудь креслице, то сейчас самое время это сделать. И давайте начнем нашу сегодняшнюю пикторию. Давайте. Сейчас я сделаю музыкальное сопровождение. И поехали. Сегодня мы с вами перенесемся в Англию в первую половину 17 века. Там в доме уважаемого купца рос мальчишка. Хотя впоследствии его стали считать истинным англичанином, это не совсем верно, поскольку папа был немцем. И, что удивительно, фамилия отца вам ничего не скажет, потому что британцы переделали ее на свой лад и исказили до неузнаваемости. Наш герой был третьим сыном в семье, а третий, как известно, лишний. Особого внимания ему не доставалось. Но когда старший брат пал на поле боя, а средний бесследно исчез, все надежды родителей обратились на младшего. Ему дали лучшее по тем временам образование, покупали книги, нанимали учителей. Отец, человек степенный и дальновидный, мечтал видеть сына юристом. Однако с раннего детства мальчик совсем не походил на будущего канцелярского сидельца. До полдня он проводил на причале, глядя, как уходят вдаль корабли. Он мог назвать все ветры, все течения, хотя ни разу не ступал на палубу. Он вырезал из дерева крошечные модельки, мастерил паруса из тряпок, запускал их в лужах и воображал, что это океан. Его комната была увешана старинными картами, которые он тайком доставал из материнского сундука, пожелтевшие с нарисованными драконами на неизвестных землях. Он знал названия далеких портов, но до сих пор не мог представить, что там есть не только золото, но и смерть. Отец видел эту страсть. Ну и, в общем-то, он очень сильно, конечно же, тревожился за сына. Он знал, война уносит одних, пираты разоряют других, а штормы топят целые корабли вместе с командами. Он не хотел, чтобы такая участь была у его последнего сына. И однажды, когда болезнь приковала его к креслу, он призвал мальчика к себе и говорил с ним долго и откровенно. Он объяснял, что счастье не в дальних странствиях, а в среднем состоянии, в покое, который дается честным трудом и умеренными желаниями. Он плакал, вспоминая погибшего старшего сына. Он умолял не покидать родной дом, не разбивать сердце матери. И мальчик, потрясенный видом отцовских слез, отпустил голову и пообещал остаться. Но соврал. Прошло несколько недель, и обещание растаяло, как утренний туман. Мальчик стал тайком готовить побег. Он копил деньги, прислушивался к разговорам моряков, и ему повезло. Он встретил приятеля, чей отец владел кораблем, уходящим в Лондон. Предложение приятеля было простым: присоединяться к плаванию, увидеть мир, заработать первые монеты. На рассвете он тихо вышел из дома, оставив на столе короткую записку. Не просьбу о прощении, а скорее извещение. Он считал себя уже взрослым и имеющим право выбирать свою судьбу. Но на самом деле он был просто испуганным мальчишкой, который бежал от скуки и предсказуемости. Тогда он еще не представлял себе цену настоящей свободы. О ком может идти речь в нашей сегодняшней пиктории? Присылайте ваши варианты ответов через сайт наш.ру или через наших ботов.
1: Наше радио.

0: друзья, давайте продолжим нашу пикторию сегодняшнюю. Начнем мы традиционно с неверных ответов, чтобы как-то вас сориентировать. Это не Джим Хокин из «Острова сокровищ». Это не Дрейк. Это не Магеллан. Это не Блад. И не Колумб. Вас почему-то всех очень сильно потянуло в сторону великих мореплавателей. Давайте продолжим, наверное. Сейчас я только себе музыкальное сопровождение сооружу. А тут одному рук не хватает. Ну что ж, я предлагаю теперь сделать прыжок в конец пути нашего героя. Потому что если бы я продолжил рассказывать все по порядку, вы бы уже давно догадались, кто этот человек. Но именно этот этап его жизни, о котором я сейчас расскажу, самый необычный и наименее известный. В те времена быть путешественником – это было профессией, а не хобби. И вот наш герой, уже не молодой, отправляется исследовать северные земли. Он миновал степи, где, по его словам, обитали язычники в звериных шкурах. И добрался до Тобольска, города, который он называл столицей Сибири. Здесь ему было суждено задержаться на целых 8 месяцев. Впечатления оказались двойственные. С одной стороны, суровый климат, с другой, он был искренне рад обнаружить в этом, как ему казалось, диком краю, хорошее общество. И это общество поразило его едва ли не больше, чем эти морозы. А морозы, надо сказать, были лютыми. Он писал, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лицо меховой маской. Чтобы просто выйти за порог, требовался специальный башлык с тремя отверстиями, два для глаз и один для дыхания. А в течение 3 зимних месяцев световой день длился всего 5-6 часов. Но даже в этой тьме было свое странное очарование. Снег лежал такой плотный и белый, что ночи никогда не становились по-настоящему черными. Лошадей держали в подземных конюшнях, где они, по его словам, чуть не околевали от голода. Слуги то и дело отмораживали руки и ноги, их приходилось долго и мучительно отогревать. Но внутри сибирских домов его ждало удивление иного рода. Печи здесь были совсем не похожи на английские камины, которые греют лишь пока горит огонь. Сибирская печь стояла в центре комнаты и ровно, без перебоев, прогревала все помещение. При этом самого пламени видно не было. Двери закрывались плотно, стены были толстыми, окна маленькими и с двойными рамами. А стол был сытный, вяленое оленье мясо, хороший хлеб, рыба. Иногда появлялась свежая баранина и мясо буйволов. Охотники, не боявшиеся лютых морозов, приносили оленину и даже медвежатину. Правда, последняя путешественнику не пришлась по вкусу. Пили в основном воду с водкой, а в торжественных случаях превосходный местный мед. У нашего героя был большой запас чая, которым он угощал новых знакомых. И, как ни странно, он признался, в общем-то, жили мы хорошо и весело. Но настоящим открытием стали люди. Тобольск же в те годы служил местом ссылки для государственных преступников. Город был полон знати, князей, дворян, военных и даже придворных. Здесь он познакомился со знаменитым князем Голицыным, Робостинским, это старый воевода, и другими видными фигурами, а также с несколькими дамами, которые скрашивали долгие зимние вечера. Особенно его поразил разговор с одним ссыльным князем, бывшим царским министром. Путешественник искренне недоумевал, почему эти люди, обладая относительной свободой, не пытаются бежать. Князь объяснил. С севера ледовитый океан, а с трех сторон на тысячи миль тянутся владения царя с гарнизонами. Бегство невозможно. И, кстати говоря, князь начал говорить о величии русского императора, о его безграничной власти, о роскоши его двора. А наш герой внимательно слушал, а потом возразил спокойно, но твердо. Он заявил, что сам был еще более могущественным государем, чем московский царь. Князь изумленно вскинул брови. Тогда путешественник рассказал ему историю жизни. Про место, где он жил, про свое единоличное правление, про подданного, который готов был умереть за него. И князь, выслушав, вынужден был признать, что на самом деле тот был властелином более истинным, чем любой коронованный монарх. Дождавшись лета, наш герой покинул Тобольск. Так завершилась его почти десятилетняя кругосветка. И сегодня, если вы приедете в город Тобольск, то в центре города вы найдете небольшой сквер, а в нем памятник нашему герою. Он стоит, глядя вдаль, туда, где за Уральским хребтом начиналась его последняя дорога домой. О ком может идти речь в сегодняшней пиктории, жду ваши варианты ответов через сайт наш.ру или через наших ботов.
1: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера. Дилер.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
11: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Траектория.
1: Я не буду зачитывать неверные ответы, я предлагаю сразу перейти к повествованию, потому что, и вы сейчас поймете, почему мне кажется, что Пихтория похожа на философскую притчу. Давайте, скоро все станет ясно. Представьте себе, вы просыпаетесь на полоске песка. За спиной бесконечное море, впереди стена джунглей. Весь мир, который вы знали, остался по ту сторону горизонта. Теперь ваш мир — это клочок суши, и этот клочок становится вашей вселенной. Наш герой был обычным моряком, который оказался выброшенным на берег после кораблекрушения. Корабль разбился, товарищи утонули, и он стоял на песке и смотрел на обломки. Казалось бы, конец. Но это было началом. Первые дни он жил как зверь, пил воду из ручья, ел дикие плоды, спал в дупле деревом, боялся темноты, потому что ночью остров оживал. Шумел, кричал, рычал. Он не знал, кто здесь хозяин, он или те, кто прячется в тени пальм. Но постепенно страх уступил место любопытству, любопытству и расчету. Он понял, что остров не враг, а мастерская, а он единственный работник в ней. Представьте себе тюрьму без надзирателей, где вы сами себе и охранник, и узник, и даже судья. Он оказался в такой тюрьме, но вместо того, чтобы сдаться, начал созидать. Сначала шалаш из веток и листьев, потом хижину из обломков корабля. Он нашел ящик с инструментами, ружья, порох, семена, и постепенно, днем за днем, он превращал пустынный берег в свое маленькое королевство. Это была жизнь, полная аналогий. Он сравнивал себя с Адамом в Эдеме, только райским садом стал дикий лес, а змеем — собственный страх. Он говорил себе: «Я царь этого острова», и в этом был парадокс — царь без подданных. Он вел дневник, хотя знал, что эти записи, скорее всего, никто никогда не прочтет. Он писал, чтобы не забыть, кто он, и чтобы засвидетельствовать перед самим собой: «Я существую». Его жизнь была чередой маленьких побед. Он приручил диких коз, у него появилось молоко и мясо. Он сравнивал себя с ребенком, который заново учится ходить, говорить и создавать. Но этот ребенок был уже зрелым мужчиной, который понял все, что нужно для счастья, можно сделать руками. Он не был святым, он был человеком, который иногда впадал в отчаяние, проклинал свою судьбу, рыдал в темноте. Он сохранил речь, мысль, совесть. Он даже сумел сохранить чувство юмора, когда смеялся над своими неуклюжими попытками испечь хлеб. Он стал философом, который знал цену каждому глотку воды и каждому лучику солнца. А потом однажды он увидел след, человеческий след на песке, и его вселенная перевернулась, потому что он понял, он не один. Но этот след принес не радость, а скорее страх. Кто здесь еще, друг или враг? Он готовился к защите, строил укрепления, прятал оружие. И когда наконец встретил того, кто оставил этот след, это оказался не дикарь, не завоеватель, а такой же беглец, как и он, человек, спасающийся от своих. И с этого дня одиночество закончилось. Два друга жили на острове, работали вместе, строили планы. И даже чувствовал, он, наш герой перестал чувствовать себя здесь чужим. Остров был его домом и тюрьмой, и школой, и монастырем, и он стал другим человеком. Не тем самонадеянным юнцом, которым сбежал из дома, он стал мудрее, терпеливее, благодарнее. В конце концов, через 28 или через 27 лет, тут нет ясности, он покинул остров. Нашелся корабль, и он вернулся в мир. Но он никогда не забывал тот маленький клочок земли, который дал ему все. Он говорил, что остров был его университетом, где он учился быть человеком. И, возможно, это самая важная аналогия из всех. Иногда, чтобы найти себя, нужно потерять все остальное. О ком идет речь в сегодняшней Пихтории, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50%. 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: конечно, речь сегодня шла о Робинзоне Крузо. Все практически угадали после последней части Пиктори. А я подготовил вам еще, знаете, несколько занимательных историй, связанных либо с Робинзоном, либо с Даниэлем Дефо. Так вот, самая знаменитая нелепость в романе, она звучит примерно так. Робинзон раздевается догола, плывет к тонущему кораблю, забирается на борт и набивает карманы сухарями. Эту нелепость заметили еще в 18 веке, и Марк Твен очень любил цитировать эту сцену как пример того, что даже великие писатели и те ошибаются. Мы привыкли считать, что роман называется «Робинзон Крузо», но на самом деле это лишь короткая версия. Настоящая состоит из 68 слов. «Жизнь необыкновенно удивительное приключение Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночном летании», и так далее, заканчивается написанной им самим. И вот тут еще одна целая большая проблема, потому что роман в свое время, вернее, первую версию его выдавали за реальные мемуары. Первые издания на титульном листе не было имени Дефо. Книга была опубликована как подлинные записки самого Робинзона Крузо. А Дефо в этой книге значился лишь издателем. Читатели поверили и приняли роман за документальную хронику реального человека и, конечно, восхищались. Ну и действительно, Робинзон путешествовал по России. Это, по-моему, последняя часть была. Там и Тюмень, и Соликамск, и Енисейск. То есть там прямо путешествие было огромным-огромным. Но самое удивительное в том, что Дефо не был никогда в России, и он смотрел, собственно, по карте и по каким-то отзывам путешественников, которые попадали в эти места. Ну и традиционно мы обязательно пытаемся найти какую-нибудь музыкальную вещь, посвященную нашему герою. Вы знаете, я долго искал, посмотрел их много про Робинзона Крузо, но мне, честно говоря, понравилось, как исполняет Алик Анофриев, прекрасная вещь из фильма. Давайте ее послушаем.
1: Вставали причала за высокой косматой волной, видны неприютные скалы, это остров, покинутый мной. Тут прошли одинокие годы, и, наверное, не было дня, чтобы горько

0: Начни сначала.
1: И вы обратите внимание, насколько глубокий философский текст этой песни, как по большому счету и вся история про Робинзона Крузо. Очень философское, очень глубокое произведение написал Даниэль Дефо. Я с вами не прощаюсь, в следующем часе мы с вами еще услышимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созависимость», проект «Медиграция» на сайте наш.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия возвращается к экономическому росту на фоне смягчения денежно-кредитной политики и стабилизации инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Глава Минэкономразвития указал на тесное сотрудничество с правительством и Центробанком. Его результатом стала также минимизация рисков от террористических атак и ситуации на рынке топлива, отметил Решетников. Он обратил внимание на адекватную реакцию отечественной экономики и предприятий на неопределенность, с которыми помогают справляться меры поддержки. Во втором квартале этого года рост валового внутреннего продукта составил 1,3%. Сейчас, по словам Решетникова, можно говорить, что России удалось выйти на плюс 0,6% в среднем по году. Верховный суд принял к производству апелляционную жалобу от представителей, снятой с выборов в Госдуму, партии «Яблоко». О намерении оформить соответствующее прошение еще 4 дня назад сообщили в пресс-службе политического объединения. «Яблоко» сняли с выборов 10 августа, спустя несколько дней после того, как лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обвинил ее в иностранном финансировании и нарушении авторских прав при агитации. Росфинмониторинг подтвердил финансирование из иностранных государств. Масштабные отключения электроэнергии произошли в некоторых районах Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В качестве причины Минэнерго Казахстана назвали срабатывание противоаварийной автоматики из-за резкого перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. Технологическое нарушение произошло в единой электроэнергетической системе Казахстана. Позже стало известно о восстановлении энергоснабжения в ЕС-республике. Поставки пива из Евросоюза в Россию в июне увеличились в 2,7 раза по сравнению с маем и превысили 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Показатель стал максимальным с сентября прошлого года. При этом в годовом выражении объем экспорта сократился на 44%. Основной прирост в июне обеспечила Польша. Она увеличила поставки пива более чем в 6,5 раз к маю и в 3 раза за год. На втором месте среди европейских поставщиков идет Литва. Далее следуют Бельгия, Чехия и Германия. Португальские СМИ раскрыли детали свадебной церемонии и брачного договора нападающего сборной Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Свадьбу пара сыграла 11 августа в своей резиденции в Кашкайше. Гостями стали друг футболиста со времен выступлений за Спортинг, сестра Джорджины, испанский ювелир и его жена. На церемонии также присутствовали все 5 детей пары. Роналду и Родригес выбрали режим раздельного владения имуществом. Этот режим позволяет сохранить активы каждого из супругов, как те, что были до брака, так и приобретенные после. Пара сохранила свои фамилию, указала местом жительства столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Тот самый час, который отделяет меня от отпуска. То есть на следующей неделе 10-бальное шоу будет отдыхать. И мы с вами услышимся уже только 31 сентября. И, конечно, вроде бы хотелось еще про отпуск поговорить, но мы уже говорили. Поэтому я все-таки предлагаю поговорить о предстоящих выходных, какие у вас будут планы. А я хочу сделать этот час плодово-выгодным. Я не то, что хочу, я хочу и могу. У меня есть два приглашения на экскурсию сюда, на наше радио. На 21 августа у нас всегда очень интересно. У нас ребят-подъемники прекрасно проводят экскурсию. Есть у нас Владимир, который прекрасно разбирается в инструментах, в той самой уникальной коллекции инструментов. Очень красиво и очень интересно про них рассказывать, прямо вот с любовью. И понимаешь, что человек глубоко в теме. Но просто так я, естественно, эти приглашения отдать не могу, поэтому я их буду обменивать на ваши сообщения. Какие у вас планы на предстоящие выходные? Потому что у меня-то планы такие, они достаточно серьезные, несмотря на то, что у меня уже начнется отпуск, но я считаю, что отпуск у меня начнется с понедельника, а это все-таки выходные. Так вот, у нас, поскольку в семье пополнений появится еще одна собака у дочки, то мы будем готовить квартиру, потому что собака будет жить в Москве, и мы будем готовить квартиру. Нам нужно поставить, во-первых, клетку, на тот случай, если собаку придется оставлять в одиночестве на некоторое время, нам нужно убрать все провода. Ну, в общем, собачники знают, как готовиться к появлению щенка в доме. Ну, еще, конечно, нужно съездить, купить подстилочки, всякую ерунду, ошейнички. Вот. А как... Кстати, вот уже вопрос. Нет. Несмотря на то, что мы пытались с помощью такого вот коллективного разума придумать собаке официальное имя для родословной, имя пока не выбрано. Наверное, мы чуть-чуть отложим этот вопрос. А что касается выходных, то вот у меня планы, они такие. Какие планы у вас? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в социальных сетях. И в конце этого часа я кому-то выдам два приглашения к нам сюда, на наше радио, на экскурсию.
0: Наша реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, друзья, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, с кем записала сингл группа «Оберег», и поговорим о новом альбоме с группой «Кардио Киллер». Группа «Оберег» и Екатерина Яшникова выпустили совместный сингл «Пытаюсь». По словам музыкантов, это песня о любви, верности и радости совместного пути двух влюбленных друг в друга людей. О том, как сложилась эта коллаборация, рассказывает лидер «Оберег» Денис Михайлов.
2: Вкачевый трек с брутальным плотным звуком нам хотелось пригласить девушку с ярким, но нежным, где-то беззащитным тембром для подчеркнутого контраста. Екатерина в драматургии произведения олицетворяет светлое и весеннее, чистое начало, которое несет надежду, переживания, обволакивающие заботы и любви, и вместе с тем независимости и притягательной глубины. Мне досталась роль потрепанного жизнью и немного уставшего путешественника, каким, собственно, я и являюсь.

сингл «Пытаюсь» уже доступен на всех цифровых площадках. Группа Cardio Killer выпустила третий полноформатный альбом «Trend Kill Power». Музыканты признаются, что работа над новой пластинкой оказалась сложнее предыдущих релизов, во многом из-за высокой планки, которую они сами себе задали. При этом именно на этом альбоме артисты поняли, что у них есть свое фирменное звучание, и решили его кардинально не менять.

0: Песня «Широко шагая» из нового альбома «Cardio Killer» сегодня станет новинкой чартовой дюжины. Не пропустите хит-парад и трек с авторским комментарием. Начало программы в 19.00. Ну а на сегодня это все. Друзья, с вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я поинтересовался, какие планы у вас на предстоящие выходные. И взамен пообещал кому-то в конце часа выдать два приглашения к нам сюда, на наше радио, на экскурсию. И вот что вы пишете. В свои выходные готовлюсь к выходу на работу из отпуска. Слушайте, мне кажется, вот это самые ужасные всегда выходные, потому что очень не хочется на работу и даже не понимаешь, за что хвататься, что делать. Привет, король вечернего эфира. Едем сейчас на дачу. Нужно будет поднять сарай, приготовить жаркое, съездим на рынок, поиграем в бадминтон. Удачного отпуска. Спасибо вам большое. Да, ну, надеюсь, что отпуск будет удачным. А вам удачи поднять сарай. Это всегда непросто. Андрей, здорово. Боль достала, поэтому строго дом. Желаю вам здоровья и, конечно же, поменьше боли. Тут пишут нам из Калининграда, ну, я так понимаю. Я все пропустила. А какой породы будет щенок и какая по счету собак в семье? Все собачники Калининграда присоединяются к моему вопросу. Смотрите, ну, собака вторая, ну, она, как бы это правильно сказать, она не совсем в семье, потому что мы с женой живем за городом, а дети живут в Москве, и щенок будет тоже жить в Москве. Породы мини-бультерьер, такая совершенно замечательная, трехцветная, очаровательная девочка. За ее, скажем, ростом мы активно следим, и я думаю, что через какое-то время, ну, наверное, в начале сентября уже переедет. Что еще пишете? Выходные обещают быть бурными. Приезжает девушка из другого города, не виделись 3 месяца. Я, конечно, и ресторан забронировал. И прогулки разные. Но не знаю, будет ли на все это время. Вы же понимаете, о чем я. Любовь есть любовь. А какие планы у вас на предстоящие выходные? Жду ваши сообщения традиционным способом через сайт наш.ру или через наших ботов в социальных сетях.
0: Наша реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40 18+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Плохой полицейский.
7: Все живут по моим правилам, даже преступность.
6: И хороший полицейский.
8: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
6: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
10: Наше радио.

0: 66. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны. Цикл программ «Университетская неделя».
0: Рок-н-ролл часто называют стихийным звучанием улиц. Но по-настоящему вечные хиты рождаются там, где в основе дворового безудержного драйва лежит строгая классическая школа. Открываем зачетную книжку главного блюзмена нашей музыки – Сергея Чигракова. В отличие от большинства самоучек на российской рок-сцене, Чиж получил высшее профессиональное музыкальное образование. В 1982 году, уже имея за плечами музучилище в родном Дзержинске, он переезжает в Ленинград и становится студентом Государственного института культуры имени Крупской, известного как «Кулек». Выбрав кафедру оркестрового дирижирования и народных инструментов, Чиж усердно изучает классическую гармонию, чтение партитур и инструментовку, которая заложит мощную базу его будущих оригинальных аранжировок. Через год, в 83-м, он уходит в армию, где продолжает играть на гитаре и писать песни, раскрывая в годы службы талант автора-исполнителя. Дембельский опыт позже превратится в культовый фантом, а сам он вернется на заочное отделение ЛГИГа, чтобы параллельно учиться в джазовой студии Ленинградской консерватории в качестве барабанщика. В 85-м, возвращаясь в Дзержинск, устраивается учителем музыки и пения в школу, выступает с цыганским ансамблем на свадьбах и присоединяется к местной рок-группе, играющей в стиле хардкор. Спустя в общей сложности 7 лет, в 89-м Чиж наконец получает красный диплом, а с ним профессию руководителя оркестра и дирижера. И подобно тому, как в ансамбле каждая нота подчинена общему звучанию, так и в басманном районе каждый элемент городской среды складывается в цельный, узнаваемый образ. Для людей творческих профессий здесь винзавод, артплей, британская высшая школа дизайна, а теперь и дом 56. Современный жилой квартал, который органично вписывается в эту атмосферу. Ваша квартира в премиум-квартале дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса. Камон!

0: Наша реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, у меня осталось еще немного времени, чтобы почитать ваши сообщения и выбрать, кому же все-таки сегодня достанутся два приглашения к нам сюда, на наше радио. Вот что вы пишете. На выходные буду усердно готовиться к экзаменам, а во вторник сдавать практику и теорию на получение прав. Страшно, ужасно, но думаю, справлюсь. Пожелайте, пожалуйста, мне удачи. Мария, удачи вам, а все будет хорошо. Главное, не волнуйтесь. Добрый вечер, Андрей. В данный момент жизни я так сильно волнуюсь, что не описать словами. Моей дочке делают предложение руки и сердца. Она даже не подозревает. Завтра будем отмечать это событие, плюс день рождения ее будущего мужа. Слушайте, я как папа, дочке которого тоже сравнительно недавно делали предложение, я вас прекрасно понимаю. Мне кажется, для отца это вообще очень волнительный момент в жизни. Знаете, я вам так скажу, дальше будет проще. Привет, король эфира. Завтра пенный фестиваль с кучей наших артистов. В воскресенье буду отходить. Но аккуратней держитесь там. Что еще вы пишете? Живу в Нижнем Новгороде. В эти выходные будет День города. Приедет друг из Москвы. Будем гулять по городу. А вечером пойдем на концерт группы «Ленинград», пишет Александр. Так, что еще? Привет, напарник. Получается, план на выходные встретиться с друзьями, с которыми начинал 22 года назад сантехническую свою карьеру. А у жены Натальи мариновать огурцы. Вот такие вот планы. Хорошего эфира, пишет Николай. Николай, спасибо большое. Так, что еще? Планы такие. К другу в субботу в госпиталь ветеранов войны, который со своего лежит на лечении. Потом небольшой шашлычок на Борисовских прудах. Ну, а в воскресенье в общественную баню. Ну, другу здоровья и скорейшего выздоровления. Так, мне тут написали, что в сентябре теперь 31 день. Нет, ребят, я оговорился. Конечно, мы с вами расстаемся до 31 августа. Хотя, как говорил барон Мюнхгаузен, а что, вам не нужен лишний день? Так, что еще? Добрый вечер. У нас в Челябинске очень много груш. Мы с мужем делаем сок, а еще манты будем лепить на даче. Но хорошего вам... хорошей вам лепки. А мы с девочками собираемся, всем нам за 30, и никто не замужем. Будем мед мазать на обувь. Я, кстати говоря, когда ваше сообщение прочитал, полез в интернет посмотреть, что это за примета такая. Оказывается, действительно, если хочешь выйти замуж, надо мазюкать мед. Так, я выдам сегодня сообщение следующему нашему слушателю. Планы на выходные — обрадовать мужа, преданного фаната вашего радио. И сказать ему, что я тоже полюбил наше радио, и он выиграл экскурсию. Ну, давайте так, получаете два приглашения к нам сюда, на наше радио. Приходите, вы еще больше полюбите нашу радиостанцию, мне так кажется, а мужу будет приятно. Все, друзья, я прощаюсь, я ушел в отпуск, если кто не знает, и действительно, с вами мы теперь услышимся 31 августа. Всем хороших выходных, пока-пока!
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
2: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил Коммерсант, и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка. Кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство юстиции внесло в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, 6 структур из Грузии, США, Германии и Италии. Это «Россияне Батуми», «Грузия Human Rights Foundation», Фонд защиты прав человека, Соединенные Штаты Америки. Кроме того, в список вошли американские организации «Фонд памяти жертв коммунизма» и «Общество памяти», исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете из Германии, а также итальянская ассоциация свободных россиян в Италии. Ранее в августе генпрокуратура признала нежелательным американский фонд Human Rights Foundation. Пожар в 10-этажном жилом доме в Брянске, который подвергся ракетному удару ВСУ, удалось локализовать, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Егор Ковальчук. По данным Следственного комитета, погиб один мирный житель, еще 7 человек, включая ребенка, ранены. Специалисты приступили к оценке последствий атаки. К помощи жильцам также подключились волонтерские организации. Добровольцы помогают людям в пострадавших квартирах и занимаются уборкой территории возле дома. Самарский областной суд спустя 3 дня заседания снял с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Основанием стали претензии по авторским правам, от снимков во ВКонтакте до шрифтов Microsoft в агитации, которые запрещены к использованию на территории России. Иск об отмене регистрации Матвеева подала его конкурентка Анна Саранцева, кандидатка в депутаты от партии пенсионеров по тому же округу. Сам Матвеев назвал жалобу беспределом и пригрозил встречными исками. Ранее Верховный суд снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблоко» по иску партии «Родина». Партии, в частности, также усмотрели нарушение авторских прав. В центре Тбилиси начали сносить музыкальный театр и выставочный зал в парке Рики, известные как «Трубы» или «Кувшины Рики». Комплекс возвели при президенте Михаиле Саакашвили. Сам он заявил, что основатель правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили стремится уничтожить созданные при его президентстве проекты и институты. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал здание нефункциональным и заявил, что оно находилось в тяжелом состоянии, а сам комплекс не соответствовал окружающей городской среде. Строительство в Тбилиси на берегу Куры было завершено в 2016 году. Там построили театр в форме граммофона по проекту итальянской архитектурной студии. Российский моряк Андрей выиграл 1 миллион долларов в лотерее Duty Free в Дубае. Как утверждают местные СМИ, сначала ему приснилось, что он выиграл в городе в лотерею. На следующее утро он начал искать информацию в интернете и наткнулся на розыгрыш. Тогда он и начал покупать билеты. 7 лет спустя его мечта сбылась. О выигрыше россиянину сообщили, когда он находился во Владивостоке у отца. Звонок из Дубая сначала приняли за мошеннический. Отмечается, что моряк не планирует резко менять образ жизни. Значительную часть выигрыша он намерен потратить на образование 3 детей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступил вечер пятницы, некое таинство. Мы зажигаем свечи, потому что с вами два колдуна. Ян Лукьянова и я, Александр Бон. Это «Чартова дюжина». Всем добрый вечер.
1: Ну и сегодня посмотрим, как изменился ваш музыкальный топ за неделю и послушаем сразу три премьеры.
0: Музыкальный топ?
1: Да.
0: И, конечно, будет много историй от наших артистов. Например, Диляра Вагапова объяснит, в какой момент понимает, что песню больше не нужно переделывать. Тэ Булатов расскажет, как и зачем научился паять трубы. А Антон Завьялов поделится впечатлениями от современной музыки.
1: Ну что ж, начнем.
0: Поехали.

0: Премьера недели.
1: Первая премьера этой недели — песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
2: Это трек из недавно вышедшего альбома «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». В пластинку вошли 11 песен.
1: И сегодня мы как раз послушаем одну из них – песню «Бумага».
2: Но для начала узнаем все подробности об этом треке у самой артистки.
3: Песня «Бумага» была написана вместе с Ильей Сергеевым в Питере. Помню, я принесла эту песню, и мы сразу решили сделать ее немного русской народной, потому что местами она звучит как частушка. У меня за плечами прошлая народница, и в детстве я играла в фольклорном ансамбле, поэтому сразу взялась за трещотку и гуира. Хотела взять и ложки, но Илья внезапно выдал на них такую дробь, что партия досталась ему. А партию на баяне придумал и сыграл Саша Сомов. В итоге у нас получилась бодрая и почти плясовая песня, при этом текст в ней совсем не веселый. Такой вот контраст.
0: Премьера недели.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: На 13-й строчке сегодня расположилась группа «Дела поважнее» и песня «19».
1: Кстати, у музыкантов, как у всех нас, есть свои любимые группы, на концерты которых очень хочется попасть.
0: Правда, иногда ждать приходится очень долго. Никита Багров рассказал, как спустя 15 лет наконец увидел вживую группу, которую слушал еще подростком.
1: И это, судя по всему, был тот случай, когда ожидание действительно того стоило.
2: Недавно у меня сбылась одна большая мечта. Я попал на концерт группы, которую ждал где-то 15 лет. Группа называется «Полтора килограмма отличного пюре». Я слушал их еще подростком, потом они распались, и вот спустя долгое время снова собрались и дают концерты. Это было невероятным счастьем увидеть их на сцене вживую. А на кого я бы еще очень хотел сходить? Я бы выделил группу, которая называется «Дедовский свитер». Ребята однажды открывали наш концерт в Санкт-Петербурге, и мне так сильно понравилось их выступление, что я решил обязательно сходить на их сольник. И вам тоже очень рекомендую.
0: Так, ну и давайте я задам вопрос, на чей концерт хотели бы сходить мы давно, да?
1: На чей же, Саш?
0: Ну...
1: Спасибо. А я бы сходила на Rolling Stones.
3: 13-е место.
1: «Дела поважнее». 19.

0: На 12-м месте сегодня Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Фит сохранил ту же позицию в чарте, что и на прошлой неделе, но у него есть все шансы подняться выше.
0: Кстати, если вы вдруг пропустили, на эту песню вышел очень красивый клип.
1: Так что можно не только послушать «На темной стороне», но и посмотреть, какой визуальный образ этой истории придумали музыканты.
2: 12-е место.
1: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: 12 место. Татуин и Джоконда на темной стороне. На 11 месте сегодня расположились Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Для любой группы один из самых важных моментов – понять, что у нее уже есть свои слушатели, которые знают песни наизусть, следят за новостями и, конечно, приходят на концерты.
0: Но когда именно это происходит? И можно ли вообще назвать какую-то точку, после которой группа понимает, что все, мы нашли свою аудиторию?
1: Об этом мы спросили Виталия Гребенщикова.
2: Не было такого момента, что можно сказать, что вот хоп и появилась аудитория. Но зато на протяжении всех лет занятий музыкой люди постепенно появлялись, слушатели добавлялись, без резких скачков, но зато вдумчиво и чаще всего люди остаются со мной и с нами уже надолго. Еще один момент, что у группы нет отдельной аудитории, тут даже скорее большая часть слушателей пришла из моего изначального проекта, сольного, акустического под названием «Гребенщик». И за последние несколько лет мы уже прям стабилизировали эту систему, как мне кажется, всем уже более-менее непонятно, что я с гитарой — это Гребенщик в акустике, а Гребенщик и Огниво — это уже группа, состав и песни в полном звуке.
3: 11 место.
0: Гафт, Гребенщик, «Хватит».

0: Десятое место сегодня достается Ундервуду с песней «Человек для любви».
1: Этой песне уже можно оформлять вид на жительство в чат-радиожине. Она уже 26 недель держится в нашем хит-параде.
0: Нет, это больше полугода в чарте, друзья. Серьезная дистанция.
1: А сами музыканты тем временем продолжают летний концертный марафон. Песня здесь, они там, понимаете, представляете? И делятся в соцсетях фотографиями и видео с выступлений. Например, концерт в Петербурге прошел на крыше с видом на Финский залив.
0: Отличный фон для любимой музыки и отличный повод еще раз включить «Человека для любви».
2: Десятое место.
1: Ундервуд. «Человек для любви».
3: Для чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Девятую строчку сегодня занимают Мураками с песней «Не знать».
1: Судя по рассказам артистов, есть песни, которые пишутся очень быстро, буквально за один вечер. А есть такие, которые могут переписываться и менять форму годами.
0: Как Александр. Но в какой-то момент все равно приходится сказать себе «достаточно правок». Песня готова.
1: Мы узнали у Диляры Вагаповой, возвращается ли она к старым эскизам и что для нее становится знаком, что эту песню уже можно отпускать. Хватит! Хватит исправлений!
2: Иногда песня рождается за один вечер, а иногда лежит годами и ждет своего времени. У меня нет какого-то универсального правила, просто в какой-то момент ты перестаешь хотеть в ней что-то исправить. Она начинает жить отдельно от тебя. И тогда понимаешь, все, теперь она принадлежит уже не только тебе.
3: Девятое место.
0: Мураками. «Не знать».

0: знать.
1: Девятое место. Мураками не знать.
2: Наша реклама.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера этой недели – песня «Двор» группы «Пикник».
2: Трек вошел в новый альбом «Пикника» под названием «Вечное движение», который вышел в эту среду.
1: По словам артистов, в основе концепции пластинки – образ колеса фортуны и постоянного движения между взлетами и падениями, которые случаются с человеком на разных этапах жизни.
2: И сегодня в нашей чартовой дюжине стартует одна из песен из этого альбома «Двор». Попросили Эдмунда Шклярского рассказать об этой композиции подробнее.
3: Ну, тут двор скорее, я имею в виду, не в историческом центре Санкт-Петербурга, Ленинграда, Петрограда, а в новостройке, где я провел много времени, естественно, жил в новостройках. И, собственно говоря, как начиналось лето, там, собственно, и гитара будила подъезд, и кто-то выставлял магнитофон или проигрыватель, на котором было иногда просто две песни на пластинке, одна сторона, вторая сторона, и весь двор жил вот с таким летним настроением. То есть весь день проходил под эти две песни, дай бог. Иногда даже под одну.
0: Премьера недели.
1: «Пикник. Двор».

0: На восьмом месте сегодня Раванна с песней 812.
1: У группы в этом году, кстати, важная дата – 15 лет. И музыканты решили отметить юбилей не только концертами.
0: В соцсетях Раванна недавно появился трейлер документального фильма о команде, который снимали во время юбилейного тура.
1: Артисты обещают самый захватывающий и честный фильм о своей гастрольной жизни. Так что, похоже, нам покажут, что обычно остается за сценой.
0: Точно, а? А пока возвращаемся к музыке.
2: Восьмое место.
1: Раванна, 812.

0: Седьмое место сегодня у электропартизана Михаила Башакова с песней «Самолетики».
1: И кажется, пора поздравлять уже музыкантов с преодолением новой символической отметки. Песня в нашем чарте 13-ю неделю.
0: Число, между прочим, очень подходящее. Столько же позиций в нашем хит-параде.
1: А вообще 13 недель — это больше 3 месяцев. И все это время «Самолетики» в чарте.
0: И, судя по всему, приземляться пока они не собираются, «Самолетики».
2: 7-е место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».

0: место. Электропартизаны. Михаил Башаков. Самолетики.
1: На 6-м месте по итогам вашего недельного голосования оказался сольный трек Антона Завьялова «Туман».
0: И мы спросили у музыканта, есть ли среди современных исполнителей кто-то, кто его особенно впечатляет. Может быть, какие-то новые имена недавно появились в его плейлисте.
1: Как оказалось, удивить музыканта с большим опытом задача практически невыполнимая.
2: А из новых, к сожалению, никто не произвел особого впечатления. Может, потому что я их еще не слышал. Я мало новой музыки слушаю последние несколько лет. А может, я профдеформирован, и меня уже сложно чем-то удивить. Даже немного грустно от этого.
3: 6-е место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети.

0: Пятое место сегодня у Нагарты «Проклятие шута».
1: У группы сейчас настоящий фестивальный марафон. Но между выступлениями музыканты не забывают о своем хобби. Они же все рыбаки.
0: И, судя по всему, в этом сезоне, Саш, у них хороший клев. Хотя в нашем чарте тоже есть чем похвастаться. Песни уже целых 18 недель ловят ваши голоса. Если хотите, друзья, чтобы ваши любимые песни поднимались выше, поддерживайте их голосами на сайте наша.ру.
2: Пятое место.
1: Нагард. «Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. При этом крупные нефтяные компании принимают меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты. Россия в июне заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Европейский Союз. Ее доля превысила 24%, следует из данных Евростата. Страны ЕС закупили у России СПГ примерно на 809 миллионов евро. Это на 57% больше данных за июнь прошлого года. Всего в первом полугодии Европа закупила у России сжиженного природного газа на 4,5 миллиардов евро. При этом чистая закачка газа в подземные хранилища Европы по итогам июля опустилась до минимального уровня за последние 6 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полными дураками тех, кто говорит о возможной передаче власти в стране его детям. Видео опубликовано в телеграм-канале Пол-Первого. По словам Лукашенко, транзит власти предполагает сохранение всего сделанного и передачу этого другим, чтобы они продолжили развитие страны по-китайски, а не развалили и уничтожили ее. Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что планирует сделать младшего сына Николая своим преемником. Он допустил, что следующий президент Беларуси может проводить другую политику, однако выступил за эволюционные, а не революционные изменения. Оренбург и Локомотив со счетом 1-1 завершили матч 4-го тура чемпионата России по футболу. На 3-й минуте Алексей Батраков вывел Локомотив вперед. На 63-й минуте Андрей Косаджиков сравнял счет. Он же еще через несколько минут не смог реализовать пенальти. Оренбург набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Локомотив в нынешнем сезоне пока еще не одержал ни одной победы. Он располагается на 12-й строчке с 3 очками. В 5-м туре железнодорожники сыграют с ЦСКА 22 августа. 9-й фестиваль исторических садов пройдет с 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно в рамках проекта «Лето в Москве». Гости смогут увидеть 17 уникальных ландшафтных композиций, анонсировал Департамент культуры. Помимо выставки садово-паркового искусства, посетители ждут концерты, мастер-классы, экскурсии. В этом году участники фестиваля исследовали значение живописных уголков для жителей мегаполиса. Например, создательница композиции «Вертикальные сады Ле Корбюзье» обратилась к размышлениям французского архитектора о том, какие формы могут принимать природные пространства в растущих и развивающихся городах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: На четвертом месте в шаге от тройки лидеров сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: Скажи мне, Лукьянова, вот ты умеешь паять трубы?
0: Не умею, но паяла, Саш.
1: Я даже видел. Так, хорошо. И это помнит Екатеринбург.
0: Конечно. Это было в Екатеринбурге. Мы 150 тысяч раз об этом рассказывали.
1: А вот Тэму Булатову этот навык однажды пригодился. Причем учиться пришлось с нуля.
0: А кроме вполне практичных вещей, Тэм осваивает и новые технологии. Спросили его, чему еще приходилось ему учиться в последнее время.
2: Из того, что пришлось научиться делать руками, это я несколько лет назад научился паять полипропиленовые трубы небольшого диаметра. Приобрел паяльник, посмотрел много роликов, много тренировался, и у меня получилось собрать собственную систему водоснабжения. Даже дважды. Работает вот уже сколько там, 2 или 3 года, я точно не помню. Нигде не течет, все хорошо. Я справился. А из того, чему пришлось учиться, скажем так, головой, это общению с искусственным интеллектом. Я пользуюсь различными помогаторами, как в области графики, так в области музыки. И это очень своеобразное общение, которое требует определенных навыков, определенной тренировки.
3: Четвертое место.
0: «Люмен. Можно».

0: Премьера недели.
1: Третья премьера этой недели — группа Cardio Killer с песней «Широко шагая».
2: Это трек из свежего альбома группы, а сами музыканты говорят о своей музыке так. Под нее можно почувствовать себя настоящим супергероем.
1: Звучит как отличный план на ближайшие несколько минут.
2: Но прежде чем послушать, узнаем о новинке побольше.
3: Дорогие слушатели нашего радио, приветствую. Это Cardio Killer, и нам уже не терпится рассказать вам пару слов о треке «Широко шагая» с нашего нового альбома «Тренд». Kill Power. Во-первых, это определенный концертный трек, в который мы вложили максимум энергии, хорошего чувства юмора, ну, насколько оно у нас есть. Конечно же, романтики и вселенской любви к вам, дорогие. А, во-вторых, что касается создания этого трека, я помню, что получился он легко и непринужденно. Мы записывали все в нашей домашней студии, в потрясающей веселой атмосфере. И все это зафиксировалось навсегда в этом треке. Поэтому, дорогие друзья, вашему вниманию, «Широко шагая» на нашем радио в программе «Чартова дюжина».
0: Премьера недели.
1: Кардио Киллер. «Широко шагая».

0: Бронза нашего чарта сегодня достается Хмырову с песней «Вертолет».
1: У многих воспоминания о музыкальной школе примерно одинаковые. Бесконечные занятия, сольфеджио. Ну и хочется только поскорее уйти домой.
0: Филипп Хмыров тоже прошел через это. 7 лет учился в музыкальной школе. Играл на фортепиано и на ударных.
2: Да, я 7 лет отучился на пианино в музыкальной школе. И там еще на барабанах. Пока в музыкальной школе учишься, думаешь, что это как-то, да, скучно, сложно и очень неинтересно. Но в целом сейчас я бы с удовольствием, ну, посидел бы там, диктант пописал, лучше бы интервалы построил, чем... То есть какие-то эти взрослые дела оказываются менее интересные и какие-то более грустные, чем вот сольфеджио. Сольфеджио норм. То есть вообще как бы людям, которые занимаются музыкой, сольфеджио очень помогает в конечном итоге.
1: А вы, Александр Анатольевич, еще учились в музыкальной школе?
0: Нет, но у меня был музыкальный гараж, в который я ходил ровно 1.5 года. А потом, спросишь, а что было потом?
1: А что же стало с твоим гаражом потом, Саш?
0: А потом меня отпустило.
3: Третье место. Хмыров. «Вертолет».

0: серебро наш вычарта. Сегодня у Дианы Арбениной с песней «The Punisher».
1: Мы уже рассказывали, что эту песню Диана Сергеевна посвятила своему сыну Артему. И сегодня продолжили разговор о детях, но уже не о музыке,

0: о воспитании.
1: Вопрос сложный. Как понять, что ты правильно воспитываешь детей?
0: Похоже, универсального ответа на него нет. Но вот версия Дианы Сергеевны.
2: Я не знаю, как воспитывать детей. Мне все-таки кажется, что их воспитывать нужно не по книжкам и даже не по опыту своему, который дали, ну, родители, да, то, как тебя воспитывали, то ты воспитываешь детей. Ничего подобного так не работает. Мы учимся, подражая. Вот если у тебя мама любит работать, мне кажется, ты будешь любить работать.
3: Второе место.
1: Диана Арбенина, The Puncher.
4: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя.

0: Второе место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Сегодня снова достается группе Ума Турман с песней «Не стой, танцуй». Еще одно золото в копилку команды.
0: На этой неделе после сольного концерта группы в Москве танцоры Настя Чередникова и Кирилл Ходченков устроили настоящий перформанс под эту песню.
1: А дальше к ним присоединились зрители, и площадка довольно быстро превратилась в один большой танцпол.
0: Видео этого танцевального флешмоба можно посмотреть в социальных сетях Ума Турман, а мы слушаем песню.
2: Первое место.
0: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: место. Ума Турман, не стой, танцуй. Ну а на сегодня наш эфир, друзья, подошел к концу. С вами были Яна Лукьянова.
1: И я, Александр Бон.
0: Сегодня у нас было все. И рыбалка, и музыкальная школа, и советы по воспитанию, и даже немного искусственного интеллекта.
1: А теперь пора переключаться с нашего чарта на ваши собственные планы. Желаем хороших выходных и побольше музыки.
0: И не забывайте поддерживать любимых артистов. Голосуйте за песни на сайте наши.ру в разделе «Чартова дюжина».
1: Любим вас!

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство признало целесообразным участие России в выставке «Экспо-2030» в Саудовской Аравии. Оргкомитет по подготовке экспозиции возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Экспо-2030» будет проводиться с октября 30 года по март 31 в Эр-Рияде. Минпромторгу совместно с МИДом, Министерствами экономического развития и финансов поручено подготовить предложение по формату участия в выставке и финансирования за счет средств федерального бюджета. Министерство здравоохранения обновило стандарт помощи пациентам с вирусом иммунодефицита человека. Расширен список лекарств отечественного производства для борьбы с болезнью, сообщил главный нештатный специалист по данному профилю Алексей Мазус. По его словам, документ разработан на основе актуальных клинических рекомендаций и станет важнейшим ориентиром для всей системы здравоохранения. Стандарт, в частности, дополнен антиретровирусным препаратом с новым механизмом действия. Это делает современные высокоэффективные лекарства еще более доступными для российских пациентов. Электроснабжение в Алма-Ате и Алматинской области полностью восстановлено после блокаута. Все ограничения на фоне сбоя сняты, сообщила городская администрация. По данным оператора Единой энергосистемы Казахстана, причиной ЧП стало отключение двух гидрогенераторов на Токтагульской ГЭС в Киргизии. Сработала противоаварийная автоматика. Это привело к блокауту в Казахстане и соседних странах. Причина технологического нарушения будет расследовать специальная комиссия. При этом Минэнерго Казахстана опровергла сообщение о том, что перебои с электроснабжением в Узбекистане произошли вследствие аварии в Казахстане. Российская пловчиха Евгения Чекунова стала победительницей чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 200 метров брасом на соревнованиях в Париже. При этом она установила новый рекорд европейских первенств. Чекуновой 21 год, ей принадлежит мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом. Еще одна российская пловчиха Дарья Клепикова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем. На счету российских спортсменов теперь 23 медали на чемпионате Европы, из них у пловцов 9. Россияне завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Британский певец Робби Уильямс объявил, что у него диагностировали аутизм. Исполнитель признался, что эта новость его обрадовала, поскольку она многое объясняет. Ранее Уильямс заявил, что врачи обнаружили у него синдром Туретта. До этого он также сообщил, что у него диагностировали ненависть к себе второго типа и еще ряд нарушений со стороны психики. По словам Уильямса, теперь после странных поступков он может просто сослаться на свой новый диагноз. «Недавно я сидел в самолете и подумал, у меня может быть телекинез, и прямо сейчас мои навязчивые мысли заставят самолет разбиться. Вот с каким уровнем безумия я имею дело», — добавил певец. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинский проект» и декларации на сайте наш.ком.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье, и я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь.

значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе ведро полное,

небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество, тело степь мое, одиночество. Смерти нет, но

Небо звездное, руки августа. На дороге машин метелица. Что пожнем, когда

0: Наша реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Я Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
2: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Вьются цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекресток.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские профильные предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива провел вице-премьер Александр Новак с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов. В Германии выступили в защиту русского дома в Берлине. Сохранение центра важно для поддержания отношений с Россией, заявил основатель партии «Союз Сары» Вагнер-Кнехт за разум и справедливость Александр Кинг. По его словам, сохранение функционирования русского дома в Берлине – это вопрос мирной политики. Он также отметил, что в последнее время наблюдаются попытки перекрыть каналы диалога между Германией и Россией. Также Кинг высказался о распространении в Германии исторического ревизионизма в отношении России. По его словам, если раньше подобные тенденции были характерны для правых партий, то сейчас ревизионистские тезисы продвигаются в основном зелеными и левыми. Конституционный совет Франции заблокировал статью закона, который запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям. Он считал, что запрет посягает на свободу слова подростков, а также нарушает неприкосновенность частной жизни. Решения совета обжалованию не подлежат. Однако Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр подготовит новую редакцию закона с учетом решения совета. Реформу планируют провести к весне 2027 года. Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции могут ввести ограничения на использование детьми и подростками игр и чатов с искусственным интеллектом. Российский фильм «Майор Гром. Игра», основанный на комиксах издательства «Бабл», получил 3 награды на Международной неделе боевиков Джеки Чана в Китае. Картина удостоена наград в номинации «Лучший экшн-фильм» за сценарий и монтаж. «Майор Гром. Игра» завоевал сразу 3 награды «Стальной человек», передает ТАСС. 7-я Международная неделя боевиков Джеки Чана прошла в Харбине. Кинонеделя объединяет создателей экшн-фильмов из разных стран и служит международной площадкой для профессионального обмена и популяризации жанра. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов теперь 26 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Ранее сегодня российская пловчиха Евгения Чекунова стала победительницей европейского первенства по водным видам спорта на дистанции 200 метров брасом. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Приехали на турнир впервые с 2021 года. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Представитель Минэнерго на встрече сообщил, что в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. При этом крупные нефтяные компании принимают меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты. Россия в июне заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Европейский Союз. Ее доля превысила 24%, следует из данных Евростата. Страны ЕС закупили у России СПГ примерно на 809 миллионов евро. Это на 57% больше данных за июнь прошлого года. Всего в первом полугодии Европа закупила у России сжиженного природного газа на 4,5 миллиардов евро. При этом чистая закачка газа в подземное хранилище Европы по итогам июля опустилась до минимального уровня за последние 6 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полными дураками тех, кто говорит о возможной передаче власти в стране его детям. Видео опубликовано в телеграм-канале Пол-Первого. По словам Лукашенко, транзит власти предполагает сохранение всего сделанного и передачу этого другим, чтобы они продолжили развитие страны по-китайски, а не развалили и уничтожили ее. Ранее Лукашенко опроверг слухи о том, что планирует сделать младшего сына Николая своим преемником. Он допустил, что следующий президент Беларуси может проводить другую политику, однако выступил за эволюционные, а не революционные изменения. Оренбург и Локомотив со счетом 1-1 завершили матч 4-го тура чемпионата России по футболу. На 3-й минуте Алексей Батраков вывел Локомотив вперед. На 63-й минуте Андрей Косаджиков сравнял счет. Он же еще через несколько минут не смог реализовать пенальти. Оренбург набрал 5 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Локомотив в нынешнем сезоне пока еще не одержал ни одной победы. Он располагается на 12-й строчке с 3 очками. В 5-м туре железнодорожники сыграют с ЦСКА 22 августа. 9-й фестиваль исторических садов пройдет с 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно в рамках проекта «Лето в Москве». Гости смогут увидеть 17 уникальных ландшафтных композиций, анонсировал Департамент культуры. Помимо выставки садово-паркового искусства, посетители ждут концерты, мастер-классы, экскурсии. В этом году участники фестиваля исследовали значение живописных уголков для жителей мегаполиса. Например, создательница композиции «Вертикальные сады» Ле Корбюзье обратилась к размышлениям французского архитектора о том, какие формы могут принимать природные пространства в растущих и развивающихся городах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефон

0: «За сценой».
1: Всем привет, друзья, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем записала сингл группа «Оберег», и поговорим о новом альбоме с группой «Кардио Киллер». Группа «Оберег» и Екатерина Яшникова выпустили совместный сингл «Пытаюсь». По словам музыкантов, это песня о любви, верности и радости совместного пути двух влюбленных друг в друга людей. О том, как сложилась эта коллаборация, рассказывает лидер «Оберег» Денис Михайлов.
2: Качевый трек с брутальным плотным звуком нам хотелось пригласить девушку с ярким, но нежным, где-то беззащитным тембром для подчеркнутого контраста. Екатерина в драматургии произведения олицетворяет светлое и весеннее, чистое начало, которое несет надежду, переживания, обволакивающие заботы и любви, и вместе с тем независимости и притягательной глубины. Мне досталась роль потрепанного жизнью и немного уставшего путешественника, каким, собственно, я и являюсь.

0: Гая из нового альбома «Cardio Killer» сегодня станет новинкой чартовой дюжины. Не пропустите хит-парад и трек с авторским комментарием. Начало программы в 19.00. Ну а на сегодня это все. Друзья, с вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские профильные предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива провел вице-премьер Александр Новак с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, антимонопольной службы, Минвостокразвития, глав регионов и отраслевых компаний. Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов. В Германии выступили в защиту русского дома в Берлине. Сохранение центра важно для поддержания отношений с Россией, заявил основатель партии «Союз» Сары Вагнер-Кнехт «За разум и справедливость» Александр Кинг. По его словам, сохранение функционирования русского дома в Берлине – это вопрос мирной политики. Он также отметил, что в последнее время наблюдаются попытки перекрыть каналы диалога между Германией и Россией. Также Кинг высказался о распространении в Германии исторического ревизионизма в отношении России. По его словам, если раньше подобные тенденции были характерны для правых партий, то сейчас ревизионистские тезисы продвигаются в основном зелеными и левыми. Конституционный совет Франции заблокировал статью закона, который запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям. Он считал, что запрет посягает на свободу слова подростков, а также нарушает неприкосновенность частной жизни. Решения совета обжалованию не подлежат. Однако Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр подготовит новую редакцию закона с учетом решения совета. Реформу планируют провести к весне 2027 года. Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что во Франции могут ввести ограничения на использование детьми и подростками игр и чатов с искусственным интеллектом. Российский фильм «Майор Гром. Игра», основанный на комиксах издательства «Бабл», получил 3 награды на Международной неделе боевиков «Джеки Чана» в Китае. Картина удостоена наград в номинации «Лучший экшн-фильм» за сценарий и монтаж. «Майор Гром. Игра» завоевал сразу 3 награды «Стальной человек», передает ТАСС. 7-я Международная неделя боевиков «Джеки Чана» прошла в Харбине. Кинонеделя объединяет создателей экшн-фильмов из разных стран и служит международной площадкой для профессионального обмена и популяризации жанра. Российские пловцы стали победителями чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. Россияне при этом установили новый рекорд чемпионатов Европы. На счету российских спортсменов теперь 26 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. Ранее сегодня российская пловчиха Евгения Чекунова стала победительницей европейского первенства по водным видам спорта на дистанции 200 метров брасом. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Они приехали на континентальное первенство впервые с 2021 года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп-ка-книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на леях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал.

смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека, без ноготы, без ксивы и квартир.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал...

и от Казани, и до Рязани. Больше не сыщешь той Юрюзани, в которой плов со вчера в Казани. А здесь все как всегда, как в казарме. Зимой

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.